Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио «Югра». Главное, главное – окружное радио. «Югра». Радио «Югра». «Югра».

0: Радио Югра. Радио Югра. Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
1: Радио Югра.

0: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
1: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
2: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
3: И что ты сделал?
2: Ну а что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
4: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9420. Запомнил? 8 800 100 ровно 9420.
5: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалите. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
6: Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Югра. Югра.
1: Да, в качале громко чайки. И не случайно, а причалы бьются вон, как на чаке. И нас с тобой они качали.

0: радио Югра. Реклама.
1: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Динамо. А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
1: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
2: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
3: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
2: Реклама – лишние расходы.
3: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
4: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
6: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше. Освоить то, что давно хотел. Доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте nationalnyeproekty.rf. Национальные проекты России. 0+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: и стали последними для молодой семьи, а стали точкой роста, мы их подробно разберем с моей гостьей. Мы будем говорить и о уверенности в своем выборе, о ценностях и национальных традициях, которые что-то нам заносят. Я убеждена, что первые трудности – это не признак провала, это первая ступень к настоящей взрослой большой любви. Вот об этом мы и будем говорить с моей гостьей, психологом Ниной Айваровой. Здравствуйте, Нина.
1: Добрый день.
0: Итак, свадьба уже прошла, а у одного из партнеров активный поиск избранницы или избранника еще продолжается. То есть человек, будучи в браке, по каким-то причинам до сих пор ищет глазами свою вторую половину. Это может происходить бессознательно. Иногда даже психологи во время сессии выявляют такие моменты, и тогда возникает вопрос, а вы окончательно партнера выбрали или еще ищете? Вот. Как самому себе ответить на этот вопрос еще до похода в ЗАГС?
1: Знаете, я бы хотела вообще начать немножко издалека. Вот я бы молодые семьи разделила бы на две такие вот крайние категории. Вот есть семьи, которые, молодая семья, да, молодая пара, которая сама заработала на свадьбу.
0: Ага.
1: Сами сыграли, организовали праздник для своих, значит, гостей, друзей, родственников. Да? Есть другая категория, которым сделали все родители. Угу. Может быть, даже уже и квартиру купили, может быть, даже и, в общем-то, всю свадьбу организовали, оплатили. Да? И вот, как правило, вот, у первой категории молодых людей таких проблем не бывает. Почему?
0: Таких проблем, в смысле, проблема что с не будут неопределенностью.
1: Смотреть, да,
0: такой,
1: неопределенности,
0: да?
1: И так далее. Почему? Это уже зрелые люди. Дело в том, что семейные отношения – это про зрелость. Это зрелые отношения. Угу. И вот когда человек еще смотрит куда-то в сторону, да, где-то самоутверждается, где-то тешит свое самолюбие, тщеславие, это еще пока не про зрелость. Рано еще в семью.
0: Вот я читала, что есть такой период, называется период монады, когда ребенок проходит сепарацию в подростковом возрасте. Ему бы хорошо отделиться, прям вообще конкретно отделиться от родителей тем, что съехать от них. Даже поменять город. То есть, когда мы уезжали там учиться в вуз, в какой-то другой город, вот этот период и происходил. И что у таких ребят, когда они создают пару, процент развода намного меньше. То есть, они какие-то стрессоустойчивые. Они как-то умеют друг друга слышать и уж точно, как правило, определились с выбором. Это так?
1: Вот действительно, вот как раз это так. То есть они порешали сложные жизненные задачи, у них есть некий жизненный опыт, и самое главное, они научились принимать жизнь, принимать сложности, принимать какие-то такие серьезные жизненные задачи, как нормальные, естественные человеческие условия.
0: Так вот, как самому себе ответить на этот вопрос? Я окончательно с выбором определилась или я еще как-то на двух стульях пытаюсь усидеть?
1: Очень хорошо задать себе вопрос, для чего мне семья? Если мне семья нужна для того, чтобы мне мой партнер там купил квартиру, чтобы мой партнер там сделал меня счастливым,
0: или чтобы почувствовать себя взрослым, да?
1: Да, вот это как раз не про взрослость. Угу. Вот если мне семья нужна для того, чтобы выстраивать теплые отношения, для того, чтобы вырастить детей, да, для того, чтобы вот во взрослой жизни мне было комфортно, значит, с этим человеком, со своей семьей, это другая ситуация. Понимаете, вот здесь очень важно понимать, или человек вступает в брак для того, чтобы удовлетворять свои потребности эгоистичные, или же действительно выстраивать партнерские отношения. Очень есть хорошее упражнение, которое я часто использовала при работе со студентами. Представьте себя 50-55 лет. Как вы представляете свою семью? Вот, да, что вы там видите?
0: Вообще, представляете ли вы семью?
1: Да.
0: Может, вы себя представляете холостяком или свободной женщиной?
1: И второй вопрос после этого вопроса, да, что я сегодня делаю, чтобы такая у меня была семья в 50-55?
0: Вот что сегодня я 20-летним, 35-летним делаю, чтобы у меня семья в 50-55 выглядела вот так, как я себе намечтала.
1: Есть ли у меня такие качества? Готова ли я так поработать, потрудиться, да? Вот. Как раз мы очень мало задаем таких вопросов. К сожалению, жизни нас никто не учит. Вот раньше бабушки как-то передавали немножечко вот такой опыт жизненный, да, мудрости.
0: Вот про бабушек мы тоже поговорим. А давайте пока вот о ценностях. Мы сегодня знаем, что есть определенные ценности, которые как бы как фундамент, да, в нашей, основа нашей личности. Но это же мина замедленного действия.

0: события. Особенно ошибаются те, кто скоропалительно женится. И такие, вот я недавно с мужчиной разговаривала, он говорит, первый брак распался. Почему? Женился после армии сразу, не глядя, схватил. Ну, это, мне кажется, на гормонах. А после того, как горячка любовная проходит, выясняется, что у партнеров разные представления о верности. Я не знаю, те же самые политические взгляды, отношение к патриотизму сейчас, вот, да, выстрелило тоже, количество детей, отношение к финансам и так далее, и так далее. Давайте выясним, что входит в понятие ценности и какие ключевые темы надо до свадьбы выяснить. Mm-hmm. Ведь мы же друг с другом разговариваем, и что-то мы должны услышать.
1: Mm-hmm. Что такое ценности? Если просто, ценности – это то, без чего я своей жизни не представляю. Ценности – это то, что для меня очень важно. Угу. Да? И, собственно говоря, это у нас второй фильтр выбора партнера. То есть первый фильтр – это
0: внешность.
1: Угу. Да? А второй фильтр – когда мы начинаем общаться.
0: Суть человека.
1: Да, суть человека. То есть как раз вот ценности, да, вот мы тогда чувствуем, да, что для него важно. Да? Он думает так же или не так. И вот вы хорошо сказали «скоропалительно». Вот очень часто мы не видим эти ценности, когда у нас еще глаза замылены влюбленностью. В некоторых культурах родители не разрешают молодым жениться на этапе влюбленности. Почему? Потому что это измененное сознание. То есть я не совсем адекватно воспринимаю этот мир. Что говорят, да? Любовь зла, полюбишь ли козла, да? Mm-hmm. Значит, голову потерял от любви. Вот это как раз про это. И вот очень хорошо, когда пара уже женится после того, как прожили разочарование друг в друге. То есть тогда они начинают знакомиться вот именно с тем человеком, с которым они собирается вступать в брак. Кстати, очень сильным индикатором является, знаете что, как к нему относятся окружающие, как он общается с друзьями, как он общается с мамой, папой, угу, со своими близкими. То есть это очень серьезные сигналы, точно так же еще, в общем-то, вот изощреннее, да, он будет потом относиться к нам. Потом uh-huh. еще очень хороший индикатор, насколько он эмоционально открытый. Он умеет говорить о своих чувствах, а не так, обиделся и 3 недели не разговаривает. Да? Насколько он готов решать серьезные жизненные задачи. Он ищет там причину, чтобы не делать, или все-таки он будет искать решение.
0: Занести сложности молодой семье может и традиция в наших семьях называть зятя сыном, а невестку дочерью. Получается такая модель. В семье новый член, в семью новый член входит на правах ребенка, потому что его называют либо сыном, либо дочерью. А вопрос, как называть родителей супруга мамой или папой? Не приведет ли это старая традиция к тому, что родители будут диктовать свои правила и контролировать новоиспеченных сына и дочь, в общем, выполнять такие воспитательные функции? Потому что, ну, получается, иерархия такая. Мы родители, а вы дети.
1: Во-первых, здесь надо посмотреть, как вообще поменялась семья, да, семейная система. Смотрите, раньше девушка выходила замуж и переходила в род
0: своего жениха,
1: да? Мужа. А сейчас все перепуталось. Вот если даже молодежь живет отдельно от своих родителей, обратите внимание, если понаблюдать, большей части они больше взаимодействуют тесно с родителями жены.
0: Да, да, это так.
1: И вот что тогда происходит? Здесь, получается, сразу доминирует женщина. И вот когда девушка приводит своего молодого человека в свою семью, а там, очевидно, доминирует мама, поскольку это передается, да, патерноповение передается, да. И вот представьте себе, что делать этому молодому человеку. Он же без крыльев, он без права на, значит, собственное мнение и так далее. Он в чужой семье, он в чужом пространстве. Я всегда говорила молодым студенткам, не приводите своих мужей, значит, своей семьи. Потом вы хотите, чтобы они были хозяинами.
0: Вы имеете в виду, не приводите на жилплощадь, да, не надо жить, да, с родителями.
1: Да.
0: Вот об этом.
1: Угу. Да. А вы хотите потом, чтобы он был глава семьи, и он принимал решение, как он в чужом пространстве будет принимать решение. Вот что касается сын-дочь, я бы сказала, или мы просто называем, или действительно нарушена семейная система. Это не ваша дочь и не ваш сын. Это зять и невеста, да? Вот. И это, видимо, очевидно, знаете, с чем связано? Мы же сегодня не из многодетных семей. И вот есть единственная дочь, а сына не было. Вот появился сын. И то же самое и наоборот. Ну, чаще тещи любят своих, значит,
0: зятю.
1: Зятя, да, любят, причем потому что сына не было, хочется сына воспитать, потому что у нас есть вот это вот материнский инстинкт, хочется много воспитать, но мы все вывалили на одного ребенка, да, теперь появился второй. А что касается мама, папа, а это уже на выбор. Просто некоторым это сложно, да, дается, а некоторым это легко. Вот у нас, допустим, обе невестки называют нас мама, папа. Это, конечно, не так. Я прекрасно понимаю, да, они меня называют мамой, это не так, как они свою маму называют.
0: Ну, как
1: мамой.
0: Бы понарошку.
1: Да, да. То есть, и как бы я чувствую, что они уже вот как-то, поскольку это давно еще идет, да, они уже как-то без барьеров и так далее. Угу. И сказать, что мне тепло, холодно, это уважение определенное в традициях так было, да.
0: Угу. То есть, что мы скажем? Да. Решайте сами, да, вы можете называть да. мама и папа, но в голове держите, да. что это не ваши родители.
1: Если бы меня называли мамой, я бы тоже не обиделась.
0: Угу. А вообще вот. Лучше, конечно, самим обозначить, как лучше называть. Ну, как бы сама теща и сама свекровь со свекром сказали бы, как лучше. Решить этот вопрос сразу.
1: Конечно, тут ведь не важно, как ты называешь.
0: То есть да? я не обижусь, если ты меня назовешь.
1: Конечно, я так-то. Бы не обиделась, если бы да. меня не называли бы мамой, да. Но там и там были хорошие, мудрые бабушки. И вот бабушки, видимо, да, вот зная традиционные вещи и так далее, видимо, все-таки настроили своих внучек таким образом.
0: Конфликты. Поговорим о конфликтах. Как правило, они возникают из-за распределения бытовых обязанностей, хотя вроде бы у нас сегодня так много всяких гаджетов бытовых, да, помощников. Как соединить разные противоположные семейные представления? Вот она из семьи, где мужчина включен в бытовые заботы, например, папа помогал мыть посуду, пылесосил, а он из семьи, где каждый сам за себя. И в итоге конфликты, ничего конструктивного. Что делать молодым?
1: Правильно обозначили, именно вот как раз бытовые вопросы являются очень часто причиной, я бы сказала, не сколько конфликтов, сколько ссор.
0: А в чем
1: вот 70%
0: разница?
1: Ссор из-за вот как раз решения.
0: То есть конфликт это нечто большое, глобальное, а ссора это мелкая такая
1: да.
0: вот...
1: Причина-то глубже.
0: Мелкий спорт.
1: Причина глубже как раз вот в разных ценностях, в понимании, по-разному понимают они, значит, семейное устройство, и вот как раз в качествах, готов ли заботиться, насколько он видит. Значит, допустим, он играет на компьютере, жена с детьми и там еще на кухне, да? Насколько он готов видеть, сколько вкладывает жена? Очень есть тоже хорошее упражнение, вот когда ваша жена или, допустим, муж чем-то занят, вы-то чем заняты? Просто как раз вот, каждый раз вот посмотрите, да, наблюдайте, и тогда станет понятно, как распределять роли. Но это, опять же, надо быть зрелым. Вот, а здесь надо еще понимать, знаете что? Кто сколько зарабатывает, то есть кто обеспечивает семью. Мы сталкиваемся сегодня вот с такой еще ситуацией, часто на консультациях. Вот муж пришел, как собака, уставший с работы. Я понимаю, с детьми сидеть тоже это работа, да? Но она даже не пытается понять, не пытается как-то принять, что он очень сильно устал. Вот. И сплошные претензии, а еще представьте, ты пришел уставший, голодный, а в холодильнике шаром покати, и дети орут, и в комнате дома бардак. А жена начинает возмущаться. Вот здесь надо понимать, да, кто сколько вкладывает. Если действительно муж меня в данный момент обеспечивает, я должна принять вот моя часть, да, как раз создать вот ту атмосферу в семье, где нам будет комфортно.
0: Еще мы поговорим об отсутствии личного пространства и границ в молодой семье. Это очень важно, на мой взгляд, потому что возникает слово «мы». Мы так упиваемся этим словом «мы», нам так нравится быть нами, да, быть парой. Но это слово «мы» становится давлеющим, и порой супруги забывают, кем были до брака. Как этого избежать?
1: Я бы сказала наоборот. Вот как только появилось местоимение «мы», семья сформировалась. То есть, да, мы разбили вашу чашку. Мы, значит, что-то сделали. Муж про жену говорит, да? То есть он как бы принимает ее какие-то ошибки и так далее за свою. Вот здесь как раз умение защищать свою семью, умение защищать свою жену. А что касается границ, вы знаете, Я немножечко всегда возмущаюсь, что современная психология настолько много внесла вот таких вещей. Границы, токсичность, да, да, да. Там, да? Вот, вот знаете, вот я не представляю, вот у меня есть четкие границы, вот у мужа четкие границы. Я не знаю, как так жить. Мне кажется, речь о другом. Как развивать свою самодостаточность и проявлять вот это. Да?
0: То есть, когда женщина или мужчина развивает свою самодостаточность, слово «мы» вообще на них никак пагубно не влияет.
1: Абсолютно.
0: «Мы» — это не страшно, получается. Это склеивание жуткого не произойдет.
1: Вот, знаете, не должно... Вот, хорошо, сейчас сказали. Склеивание как раз не должно быть. Вы знаете, по этому поводу есть шикарная притча. Молодые люди, да, красивый такой молодой человек и девушка поженились, и они мечтали создать счастливую семью. Но они знали, что где-то высоко в горах есть мудрец, который все знает про счастливые отношения. Одни поднялись к нему и говорят: «Мы знаем, ты мудрый, ты знаешь все о счастливой семье. Расскажи нам вот эти, передай нам эти мудрости». И он говорит: «Ты, молодой человек, иди в горы и поймай самого сильного орла. А ты, девушка милая, иди в горы и поймай самую сильную, красивую орлицу». Вот они выполнили это задание, принесли орла и орлицу, да? Он дальше им дает веревочку. А теперь привяжите их друг к другу одной ногой. Они это задание выполнили. А теперь вы их отпустите. Орлы пытались взлетать, они причиняли боль друг другу, да? Они... Вот вам конфликт. Понимаете? И вот он говорит: счастливые семейные отношения – это когда мы не привязываем друг друга к себе, мы летим параллельно к одной цели. А лететь параллельно к одной цели могут только самодостаточные, зрелые люди, которые не нуждаются в другом для удовлетворения своих эгоистичных потребностей.
0: Есть зона, где мы, а есть зона, где я. И ничего плохого в том, что у меня есть я, нет.
1: Вот, Рената, знаете, вот здесь тоже, мне кажется, мы, психологи, очень сильно преуспели в этом. Вот сегодня очень много женщин, сама себя выбираю, прежде всего думаю о себе, ради детей не стоит жить, там еще что-то. А, вообще сегодня шикарную фразу услышала: одиночество – это современный бренд. Жить разумом – это насилие над собой, живи только чувствами. И вот это все настолько разрушает, и это же все закладывается еще вот, значит, в сеть. И если посмотреть искусственный интеллект, нам выдаст что? То, что в интернете нашел, то и выдает. И люди не всегда понимают глубину и значение этих фраз. Они берут поверхностные вещи, да, и начинают потом, руководствуясь этим, жить, страдать,
0: а что, Нина, а что плохого, если есть отдельно я от мы? Ну, то есть я в мы вкладываюсь, я туда отдаю, но есть еще мое личное, мое любимое, есть мои интересы.
1: Конечно. И вот опять же приведу очень интересный пример. Значит, веду семейную психологию заочников. Вот у мужчин там есть, значит, спортзал, они там в сауны ходят. А почему, говорю, вы не ходите? Они говорят: а когда? Столько домашней работы. Говорю: стоп. Выберите, пожалуйста, день. Ну, допустим, вторник или четверг. Вот в 6 вечера соберите сумку, идите в спортзал. Я говорю: в 9 вечера придете. Кто-то помрет с голоду в вашей семье? Это у нас в голове, это таракан, что без меня не проживут. Мне надо все проконтролировать. Мне надо всех проконтролировать.
0: Ну, значит, свои интересы тоже важны.
1: Конечно. Вот я То об есть, этом... если ты придешь в спортзал, а потом такая счастливая, отдохнувшая, конечно, энергичная, муж и дети только будут рады. Да, они рады, что вы их оставили на 2 часа.
0: У нас пауза. Напомню, я Рената Гасанова, моя гостья, психолог Нина Иварова, тема разговора «Молодая семья. Первые трудности».
2: Наше лицо. Радио Югра. Реклама.
3: Окружная газета «Новости Югры». Читайте сегодня. Кубок чемпиона России в руках хоккеистов Югры. Пятый решающий матч финальной серии плей-офф чемпионата ВХЛ между Югрой и Воскресенским Химиком завершился победой югорчан со счетом 4-0. Рассказываем о самых важных, напряженных и интересных моментах поединка. Как сделать так, чтобы в непростое для экономики нашей страны и региона время бизнес развивался и двигался вперед? Сколько средств выделяет на поддержку малого и среднего бизнеса округ? И какие проекты ведь ветеранов СВО стали успешными благодаря помощи региона. Семья – это основная ячейка общества. Как воспитать достойное будущее поколение и сохранить традиции предков? Какая семья стала семьей года Югры? Хотите знать больше? Читайте электронную версию газеты «Новости Югры» на сайте «Югра-Ньюс».
2: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: мировым товарам мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
2: Радио. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
3: Наше личное. Программа для тех, кто сошелся характерами, но есть сложности. Разговор с экспертом о том, как сохранить семейные отношения и где найти поддержку. Наше личное.
4: Мы вновь с вами, я Ирина Тагасанова, со мной в студии психолог Нина Иварова. Мы говорим о молодых семьях, о важном и сложном этапе, о начале, о тех трудностях, с которыми сталкивается молодая семья на старте семейной жизни. А поговорим про болезненные финансовые стрессы и разные подходы к деньгам. Один сберегающий в семье, другая или другой расточительный, или берет кредиты, и семья в постоянных долгах. Как договориться?
5: Ну, что касается финансовой стороны, сейчас очень много соблазнов. И родители, к сожалению, не готовят детей жить по своим доходам. И человек привыкает с молодости, да, тратить больше, чем он умеет, собственно говоря, вносить в семью. Вот это самая большая причина. Да? Вот. А что касается финансовой стороны, да, когда у нас нет денег, мы действительно нервничаем, психуем. Деньги – это еще и, в общем-то, вот…
4: Безопасность, да, уверенность в будущем.
5: Уверенность, да, в будущем. Это, собственно говоря, это наши возможности.
4: Конечно.
5: Это наши возможности. Но очень четко надо понимать, сколько ты готов зарабатывать, сколько ты готов развиваться, сколько ты готов именно ждать. Кстати, тоже интересный момент, да? Вот наше поколение все-таки, мы росли как? Мы понимали, что в молодости пока квартиру не можем купить. Да? Мы накапливали, мы работали, мы развивались, у нас была мотивация. Вот. Сейчас немножко другая ситуация, сейчас слишком много соблазнов. Вот с этими же ипотеками, да, иногда ведь смотришь, берут ипотеку непосильную. Я один раз была на тренинге, когда все 14 человек, кроме меня, были с ипотеками. Мне страшно и жалко было на них смотреть. Вот такое ощущение, что у них на плечах лежит просто вот мешок с грузом. Я понимаю, хочется сразу хорошо жить, но ты должен еще соотносить. Да, вот мне очень понравилась, знаете, одна фраза в одном из подкастов. Жизнь – это как математика. Есть условия задачи. Да, но. Да, но. И дальше решаешь эту задачу. Вот очень многие не готовы сегодня принять вот это «да, но». Дана мне пока вот такая ситуация жизненная. Мне дан такой муж или такая жена. Вот у меня ребенок появился. Да, но. Значит, я ищу решение задачи. Знаете, вообще проблема решается, когда человек, вопрос, кто виноват, ты виноват в этом и так далее, да, заменяет на вопрос, что я здесь смогу сделать, что я должна или должен сделать. Вот тогда задачи решаются.
4: Деньги еще маркер много чего. Многих вещей в семье. Прям они указывают на какие-то, да, провалы. Например, вот мне рассказали историю. Рассказчица мне повествует о том, что вот была пара молодая. У нее были некоторые накопления. Он эти накопления взял, куда-то вложил. Это был риск. Он рискнул и потерял эти деньги. И далее мне рассказчица говорит, у них доверительные отношения. Он ей все честно рассказал, что он, грубо говоря, потерял эти ее деньги. Я говорю, у них нет доверительных отношений, потому что он скрыл тот факт, что он у нее умыкнул эти деньги. Ну, согласитесь. И это показали деньги.
5: Хороший вопрос подняли. Вы знаете еще, почему сейчас сложно стало финансы как-то распределять в семье, отслеживать? Раньше были Наличкой.
4: Наличкой, да. Знаете, куда
5: и
4: складывали?
5: Видели, сколько
4: в постельное белье родители наши клали, вот у них там общая кубышка.
5: Конечно, они видели, они могли потрогать, они понимали, сколько есть. А сейчас у него
4: эфемерность
5: на карточке
4: какая-то,
5: непонятно, сколько. Какая у нее на карточке, и мы не знаем. Угу. Вот здесь очень важно вот в этих условиях договариваться, обсуждать, вести учет, куда мы тратим, проанализировать, что мы купили, все ли нам надо было. То есть вот это как раз должно быть совместно. Здесь, знаете, двояко. Если это было накоплено до его женитьбы, он имеет на это право.
4: Подождите, если до женитьбы она накопила эти деньги, он имеет право их взять?
5: Это ее были накопления?
4: Это ее были деньги. Он их спустил куда-то.
5: О, вот здесь... Сказать, что только он виноват. Вот знаете, опять же, да, кто виноват тогда? Тогда смотрите, что здесь произошло. Почему так оказалось, что я позволила своими деньгами...
4: Она доверяла, как так оказалось. Она доверяла своему мужчине.
5: Ну тогда...
4: Не доверяй.
5: Да, нет, не то, что не доверяй. Вот здесь надо понимать, насколько это по его глупости, по его легкомыслии, насколько это его черта характера, и как он вообще сам это пережил. То есть здесь
4: переживал очень, страшно.
5: Очень много нюансов. И одно дело проиграл в карты, другое дело он пытался создать бизнес, у него прогорело. Это тоже другая история. То есть здесь однозначно сказать, что вот это вот плохо и все. Понимаете, это про жизнь. Да, ну,
4: еще
5: вот
4: один момент. Не единожды наблюдала ситуацию, когда у мужчины нет абсолютно денег, потому что жена, супруга забрала все карточки. Вот это вот для меня, я не понимаю вообще, как может быть мужчина без денег, это какой-то уже ребеночек. И он начинает стрелять у коллег там по сколько-то рублей. Все это выглядит как-то ужасно. И мне кажется, что в данном случае вопрос о тирании идет. Но это финансовое насилие, на самом деле. Когда у вас забирают карточки ваши зарплатные, ребят, давайте не будем в иллюзиях и в розовых очках ходить. Это тирания. К вам применяют финансовое насилие. У вас ваши деньги должны быть в вашем кармане. Так?
5: Однозначно. То есть это вот, знаете, как такая вот очень деспотичная мама забрала у ребенка все ресурсы, так он никогда и не вырастет. Он никогда не будет развиваться.
4: А тот факт, если мужчина сам отдает, это о чем?
5: Если он сам отдает и все до копейки, это его проблема, что вот он так себя ценит. Если ты себя так низко ценишь, тебя и другие не будут ценить. Но если он отдает... в общем-то, большую часть. Здесь, знаете, опять же, вот есть женщины, которые очень хорошо умеют распоряжаться деньгами. И вот как раз она-то, вот что попало, не будет покупать. Когда у нее есть эти деньги, она будет их беречь, она будет их хорошо, собственно говоря, да, распределять. Вот там надо, опять же, посмотреть, какая это женщина.
4: Ну, а он что, совсем дурачок, что ли? Что ли он не умеет распоряжаться? Зарабатывать умеет, а купить себе куртку не может сам?
5: Вот смотрите, да, мы распределяем в восьмом для чего? Для хозяйственных нужд. Детям что-то купить, да, там продукты, там и так далее, да. Вот в большинстве семьях так сложилось, да, этим занимается женщина. Если это так, то это хороший вариант. Если муж за это все отвечает, тогда, конечно, он распределяет. То есть все зависит от того, кто все-таки вот это планирует, распределяет. Понимаете, вот когда создаем семьи, один более зрелый партнер, да, другой менее зрелый. И вот мы говорим, перевоспитывать ни в коем случае никого мы не сможем, но подращивать, да, показать, как лучше, в общем-то, вот своим примером, не упреками, не поиском виноватых, да, а именно вот длинными разговорами, да, размышлениями, жизненными примерами, мы можем подращивать другого человека.
4: Не сошлись характерами. Это такой штамп, который пишут в бланках на расторжении брака. А как понять, что избранник подходит по характеру? И еще, ладно бы мы поняли, да, в самом начале, что характер подходит. Так ведь люди-то в течение жизни меняются.
5: Я всегда говорю, семейная пара, она гармоничная, когда мы умеем раскрывать лучшие качества друг в друге. Поэтому мы уже влюбились в того партнера, у которого были такие качества, такие черты, да, кто воспитал? Мама, кстати, с папой воспитали, да? Мы приняли, нам это все понравилось. А дальше мы раскрываем семейные пары, лучшие или худшие черты. Ведь смотрите, если я вас постоянно буду критиковать и подавлять, какие качества будете проявлять?
4: Я, наверное, сопротивляться буду.
5: Сопротивляться, даже агрессия может быть, озлобленность, обида. Согласны? То есть получается, да, вот в зависимости от того, как я отношусь к своему партнеру, он не будет проявлять те качества, вот именно соотнеся с моими формами поведения.
4: Вообще говоря, семейная система – это как будто бы незримые какие-то такие рычаги и нити. Действительно, как только сам начинаешь меняться, каким-то вообще непостижимым образом меняется и партнер. Нет, мы, конечно, не говорим про патологию, там ничего уже не сделать. Но где здоровые отношения, здоровые, психически здоровые люди, ну там правда начинает отражение в позитив уходить.
5: Я бы сказала еще точнее, да? Хочешь поменять мир, начинай с себя. Хочешь поменять партнера, ты измени свое поведение, у него реакция будет абсолютно другая. Да, что такое реакция? Его мысли, его чувства, его поведение. Только от жизни собачья собака бывает кусачей.
4: Мы скоро уже заканчиваем. Вот такой еще вопрос. Отсутствие общих целей и планов на будущее. Должны ли быть у семьи общие цели? Вообще как-то женишься, как выходишь замуж, какие там, кто там что обсуждает, какие цели? Да влюбились, да и женились. А надо ли?
5: У нас очень много целей в жизни, да? И ведь это, опять же, они обязательно должны быть. Общие цели всегда сплачивают. Обратите внимание, если, допустим, молодая пара купила квартиру, она обустраивает, да, своими ресурсами там, значит, обустраивает свое жилье, они в это время очень дружные. Пусть они ссорятся, когда они обои клеят, да, но в целом-то у них есть общая цель – создать себе уют. Угу. То же самое, когда воспитываем детей. Очень полезно говорить о том, каких мы хотели бы видеть, да, вот как мы будем себя вести, когда они повзрослеют. То есть это как раз общая цель. Мы как бы показываем, а куда мы идем-то, кого мы из него воспитываем.
4: Хочется здесь уже подытожить и сказать о том, что, наверное, не надо никаких питать иллюзий на самом старте. Будут ожидаемые кризисы, будут личные кризисы, с которыми обязательно столкнется молодая семья. Вот эти вот нормотипичные кризисы, которые... Они это хронология семьи, да? Они обязательно, они у всех всегда есть, и они будут у этой молодой семьи. Не надо думать, что это будет какая-то прогулка по ромашковому полю. Нет. Но есть еще тема привязанности, например, да? Разные типы привязанности. И знаете, вот все, о чем мы сегодня говорили, как будто столько всего надо учесть, чтобы выбрать того самого, ту самую. Но, возможно, и поэтому современные свидания напоминают некоторые такие собеседования. Вот к этим всем знаниям, о которых мы сейчас с вами говорили, еще добавить, ну, я не знаю, легкости бы, что ли.
5: А это опять зависит от моих ценностей, от того, для чего мне семья, да? Угу. От того вообще, как я люблю вообще жизнь. Люблю, в общем-то, близких, родных, да, люблю радоваться. То есть, безусловно, от этого всего зависит. И вот как раз я бы хотела вот первой, наверное, да, принимать действительно жизнь как математику. Есть условия? Да, но. И ищи решение, да. Угу. Второй момент, надо понимать. Вот нам очень хорошо говорил наш профессор, да, на семейной психологии, он говорил, молодые люди, супружеская совместимость – это колоссальный труд над достижением этой совместимости. И еще, вот очень многие говорят, любовь прошла. А взращивали мы любовь или нет? Вот влюбленность, она дается от нам, от природы. Для чего? Для того, чтобы люди размножались.
4: Чтобы мы стартанули.
5: А вот любовь, она взращивается. Это вот зависит от духовности. Поэтому надо всю жизнь развиваться. Семейная жизнь без саморазвития, да, она невозможна.
4: Спасибо вам огромное. Наш разговор подошел к концу. С вами были Рената Гасанова и психолог Нина Айварова. Мы говорили о трудностях и кризисах молодой семьи. Выпуски этой программы можно послушать на странице Радио Игра в социальной сети ВКонтакте в разделе «Подкасты». До встречи.
5: До свидания.
3: Наше личное. Программа для тех, кто сошелся характерами, но есть сложности. Разговор с экспертом о том, как сохранить семейные отношения и где найти поддержку. Наше личное.

0: счастье.
1: Хочу быть вместе с ней.
0: Возьми с собой счастье.
1: Хочу быть вместе с ней.
0: Возьми с собой счастье. Возьми с собой счастье.
1: Так бывает.
0: Счастье есть, его не может не быть.
2: Реклама.
3: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
4: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
5: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
4: Реклама – лишние расходы.
5: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
6: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
2: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
3: Помогите найти зубастого продажника.
4: Мне очень нужен четкий программист.
5: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
6: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
8: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
9: В Забайкале действуют сотни очагов.
8: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
10: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
7: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: По дороге безопасности. Программа для всех участников дорожного движения. Водителей, пешеходов и пассажиров.
2: Здравствуйте, в эфире программа «По дороге безопасности». Меня зовут Даша Кунцова. Сегодня будем говорить про летние каникулы. В гостях сегодня старший инспектор отделения пропаганды безопасности дорожного движения Управления госавтоинспекции МВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу Югре Виктория Гриб. Виктория, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Итак, каникулы – это долгожданная беззаботная пора для детей, прогулки на улице, катание на двухколесном транспорте. Все это, конечно, приносит массу положительных эмоций для ребят, но, оставшись без внимания и контроля взрослых, риск происшествия на дороге увеличивается. Сегодня мы как раз и поговорим о том, как сделать летние каникулы для детей безопасными, в частности, обсудим правила дорожного движения. Итак, Виктория, расскажите, как обстоит ситуация с детским травматизмом на дорогах в настоящее время и по чьей вине чаще всего происходят ДТП с участием детей?
3: На сегодняшний день на автодорогах округа зарегистрировано 57 автоаварий, в которых два ребенка погибли, являлся пассажиром и пешеходом. То есть два случая. И 57 детей получили травмы. Здесь сразу хочу отметить, что ситуация с детским дорожно-транспортным травматизмом обостряется в период летних школьных каникул, когда дети большую часть своего времени проводят на улице и, как уже сказали, без контроля взрослых. И зачастую за случаями детского травматизма стоит, конечно же, безучастность взрослых к сохранению жизни и здоровья маленьких участников дорожного движения. Это и пренебрежение безопасной перевозки детей, использование детских кресел, других удерживающих устройств часто игнорируется. Да? Мне немножко нужно проехать, не нужно мне пристегивать ребенка. Обязательно, будь то там небольшое расстояние, всегда нужно пристегивать и заботиться о безопасности пассажиров маленьких особенно. Потому что риск происшествия на дороге, конечно же, есть. Может быть, не вы, так кто-то другой
2: может учиться,
3: летит, да. Да, ситуация. Далее это у нас бесконтрольное нахождение детей на улице. И очень сейчас важно и актуально доступ несовершеннолетних к управлению мототранспортом. Несовершеннолетний часто управляет мототехникой без соответствующих прав и каких-то навыков вождения. Да? И, пожалуй, самое главное – недостаток знаний ПДД у детей. В основном дети в ДТП становятся участниками по вине водителей транспортных средств. Если говорить о ДТП, в которых пострадали дети-пассажиры, то это прежде всего выезд на полосу встречного движения водителями, нарушение правил обгона и проезда перекрестков. Там, конечно, допустим, дети-пассажиры в случае ДТП получают травмы, часто тяжелые. Что касается пешеходов, то большая часть наездов произошла именно по вине водителей, которые при проезде пешеходных переходов не предоставили им преимущество, либо допустили наезд в зоне действия знака «Жилая зона».
2: Так, Виктория, вот вы уже сказали, что в автоавариях в большей степени получают травмы дети-пассажиры, а вот все-таки есть же, наверное, нарушения правил дорожного движения, которые чаще всего совершают сами несовершеннолетние. Какие это?
3: Действительно, в происшествиях иногда виновны сами дети. Это в основном нарушение правил перехода проезжей части. Детьми-пешеходами, велосипедистами сейчас и любителями средств индивидуальной мобильности. То есть не спешиваются, не смотрят по сторонам, переход через дорогу, глаза глядят в неположенном месте. Даже если по пешеходному переходу, всегда нужно напомнить своему ребенку. Один автомобиль может пропустить. Посмотрите еще раз по сторонам, более двух полос, даже дорога проезжая часть. Посмотрите, убедиться очень важно. На пешеходном переходе детей сбивают, и бывают случаи трагические, конечно.
2: К сожалению,
3: был у нас случай такой. Поэтому очень важно напомнить своим детям, особенно перед каникулами, посмотри по сторонам несколько раз, прежде чем перейти через дорогу. Слезь с своего двухколесного транспорта. Это очень важный момент. То есть водители могут просто не заметить.
2: Так. Виктория, давайте теперь тогда обсудим актуальную тему сейчас, эти питбайки. Лето, понятно. Сегодня, конечно, мы очень часто наблюдаем, как подростки разъезжают на этих мотоциклах и разъезжают-то по дорогам. А взрослые, собственно, нередко приобретают их для своих детей, несмотря на запрет и несмотря на возможные риски.
3: В основном это, конечно же, взрослые приобретают питбайки, мототехнику. Уже тысячи раз, сколько в соцсетях роликов, какие, да, последствия бывают вообще. Нет, родители продолжают покупать, разрешают, то есть подвергая жизнь опасности своего ребенка. Uh-huh, uh-huh. Ну и, конечно же, подростки нередко привлекают к себе внимание, когда ездят на них по дорогам общего пользования. Важно понимать, что питбайк изначально был разработан для спортивных и каких-то развлекательных целей, а не для повседневного передвижения по дорогам. Ну и с наступлением теплого сезона у нас фиксируются ДТП с несовершеннолетними, управляющими мототехникой, в частности, питбайками, и дети, и подростки получают травмы, часто тяжелые, uh-huh. Ну, то есть никакой защиты нет. Напоминаю здесь, что запрещено кататься на питбайках по проезжей части и дворам, по дачам кто-то вот uh-huh, ездит, да, uh-huh. То есть запрещено. Так называемый спортинвентарь, на самом деле это опасный вид транспортного средства. Очень важный момент, использование которого разрешено в рамках спортивной секции под руководством тренера и только на треках, либо каких-то либо специализированных площадках. Uh-huh. Кроме того, мопедами и легкими мотоциклами с объемом двигателя до 125 кубических кубов можно управлять подростком старше 16 лет, при этом только имеющий водительское удостоверение категории А1М. Mm-hmm. То есть просто так сел, поехал, нет, конечно.
2: То есть, получается, до получения этой категории ты даже и лезть-то не можешь,
3: да,
2: на
3: конечно
2: это.
3: Же нет. Mm-hmm. Если несовершеннолетний водитель, про ответственность немножко скажу, mm-hmm. водитель мопеда управляет транспортным средством, не имеющий на этого права, то собственник данного мопеда,
2: ну, а это родители,
3: в основном родители, mm-hmm. будет привлечен к административной ответственности по части 3 статьи 12.7 Кодекса административных правонарушений. Санкция mm-hmm. статьи предусматривает штраф в размере 30 000 рублей.
2: О, нормально.
3: Mm-hmm. Да, несовершеннолетний водитель, достигший 16-летнего возраста, будет привлечен к ответственности по части 1 статьи 12.7 Кодекса административных правонарушений. Это управление транспортным средством, не имеющим право управления. Mm-hmm. Санкция статьи предусматривает штраф в размере от 5 000 до 15 000 рублей. Ну и, конечно же, этот штраф кто будет платить?
2: Ну, конечно,
3: опять же,
2: родители. Ну, конечно, родители.
3: Транспортное средство, конечно же, будет помещено на специализированную стоянку. Там уже свои какие-то определенные... Mm-hmm. И очень важный момент, про него следует сказать. За ненадлежащий контроль и исполнение обязанностей по воспитанию своих детей законные представители несовершеннолетнего могут привлечены к ответственности по части 1 статьи 5.35 Кодекса административных правонарушений. Штраф там небольшой, но это такая статья, да, mm-hmm. серьезно, за ненадлежащее воспитание своих mm-hmm. детей. Mm-hmm. То есть вы в ответе за своих детей. Mm-hmm. Ну и здесь очень важный момент. Хочу, конечно же, обратиться к родителям. 1000 раз подумайте, прежде чем разрешить ребенку управлять мототранспортом. Будь то питбайк, мопед, ну или вообще автомобилем, да?
2: Так самокат даже, в конце концов, велосипед.
3: Конечно.
2: Это все тоже средство передвижения. И знать правила дорожного движения, раз уж эти дети выезжают на дороги общего пользования, соответственно, все кругом водители думают, но, во всяком случае, есть в голове какие-то, может быть, мысли о том, что эти люди хотя бы немножечко знают правила дорожного движения. Но на деле это оказывается совсем иначе.
3: Да, и дети часто вообще неправильно оценивают риски на дороге, не предвидят опасность, а также вообще недостаточного жизненного опыта, конечно, и знаний ПДД, могут просто не справиться с управлением uh-huh. мототранспортом. Uh-huh. Тут опытные-то водители бывают 20-летним стажем, uh-huh. попадают в ДТП,
2: да.
3: И потом мы не знаем, как так произошло uh-huh. в том случае, uh-huh. когда начинаешь опрашивать.
2: Виктория, вот как вы думаете, что следует все-таки напомнить детям в период летних каникул, чтобы обезопасить подрастающее поколение? Ну так, чтобы вот в голову-то легло, не просто мимо ушей, а вот чтобы в голову легло.
3: Это правило. Вкратце скажу, для пешеходов, велосипедистов и СИМ. Действительно, дети у нас ездят на СИМ. Это, я считаю, это лучше взять ребенку велосипед. Это и полезнее для здоровья, и все равно ты там им управляешь. На средстве индивидуальной мобильности, то есть электросамокат, угу, да? Угу. Ну, это он может так разогнать такую скорость.
2: Это так.
3: А если какая-то поломка? Ну, то есть, да, это же надо учитывать, да? И вообще очень важный момент быть примером своих детей, потому что дети часто копируют поведение каких-то значимых взрослых. Значимый — это кто? Семья, близкие, mm-hmm. да, самые те родные. И если вы сами переходите на красный свет или неположенном месте, все ваши наставления, которые вы вчера, сегодня говорили, теряют всякий смысл. Каждая прогулка, ну, определенная, да, если особенно маленький ребенок, должна быть каким-то уроком. Обращайте внимание на светофоры, где переходить дорогу. Обязательно важный момент — учитывайте именно ловушки на дороге. Ловушки — это ограниченный обзор в жилой зоне. Где играть? Объясните, что по дорогам, ну, не надо кататься на велосипеде и играть в мяч. К чему это может привести? Обучение ПДД – это вообще непрерывный какой-то процесс, это жизнь, да, который начинается с первых шагов ребенка и продолжается, всю жизнь, в принципе.
2: Ну, Виктория, в завершении про детей поговорили, про подрастающее поколение. Теперь, наверное, рекомендации водителям. На что следует всем нам, водителям, обратить особое внимание в период летних каникул?
3: Водителям важно помнить, понимать, что у детей начались их долгожданные летние каникулы, да. И они большую часть все равно своего времени проводят на улице. Хорошая погода, так и должно быть. Поэтому обязательно снижайте скорость вблизи детских площадок, да, потому что нужно понимать, дети могут выбежать на дорогу. В азарте игры они могут заиграться, не заметить, либо, это дети, да. Мы должны, все равно мы взрослые, мы отвечаем. Поэтому смотрите по сторонам. Обязательно соблюдайте скоростной режим. При проезде пешеходных переходов не нужно гнать. Сбавьте скорость. Там, может, велосипедист какой-то юный едет и не будет спешиваться, Обязательно в автомобиле пристегивайте ребенка. Сейчас многие путешествия поедут за город, кто-то
2: большие расстояния.
3: Пристегивайте ребенка. Детское держащее устройство спасает, сохраняет жизнь и здоровье детей.
2: Собственно, элементарные это правила, на самом деле.
3: Конечно же, не только пристегнул, и все, можешь ехать 200. Никак, ни в коем случае. Ты должен придерживаться определенных норм. Если в автомобиле ребенок, не нужно делать необдуманных поступков, необдуманных маневров. Где обгон разрешен, там обгонять транспортное средство. Вы смотрите также в зеркала, то есть это очень важные моменты. Конечно же, отказ от опасных маневров, еще расскажу. В завершение хочу сказать, что именно взрослым принадлежит ключевая роль в том, чтобы у ребенка с самого раннего возраста именно сформировалась правильная модель поведения на дорогах. Важно не только постоянно напоминать детям, ПДД, и, конечно же, самим их соблюдать.
2: Прекрасно. Виктория, спасибо вам за сегодняшний разговор. Напомню, мы говорили сегодня о правилах поведения и водителей, и пешеходов в период летних каникул. В гостях сегодня была старший инспектор отделения пропаганды безопасности дорожного движения Управления госавтоинспекции МВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу Югре Виктория Гриб. Виктория, спасибо, до свидания.
3: До свидания.
1: По дороге безопасности. Программа для всех участников дорожного движения. Водителей, пешеходов и пассажиров.
0: Радио Югра. Югра. Главная музыка на окружном. Радио Югра. Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
5: Югорский государственный университет. Лидер по трудоустройству выпускников и зарплате в рейтинге Минтруда.
6: Я занимаюсь в современных лабораториях и прохожу практику на ведущих предприятиях.
7: Здесь я сама выбираю интересные дисциплины. В Югу я стала волонтером. Занялась творчеством и спортом.
8: Я получаю военную специальность и живу в комфортном общежитии.
5: Поступай в Югорский государственный университет. Мы ждем тебя.
9: Окружная газета «Новости Югры». Читайте сегодня. Кубок чемпиона России в руках хоккеистов Югры. Пятый решающий матч финальной серии плей-офф чемпионата ВХЛ между Югрой и Воскресенским Химиком завершился победой югорчан со счетом 4-0. Рассказываем о самых важных, напряженных и интересных моментах поединка. Как сделать так, чтобы в непростое для экономики нашей страны и региона время бизнес развивался и двигался вперед? Сколько средств выделяет на поддержку малого и среднего бизнеса округ? И какие проекты ветеранов СВО стали успешными благодаря помощи региона? Семья – это основная ячейка общества. Как воспитать достойное будущее поколение и сохранить традиции предков? Какая семья стала семьей года Югры? Хотите знать больше? Читайте электронную версию газеты «Новости Югры» на сайте «Югра-Ньюс».
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио Югра.
1: Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
3: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
1: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
4: Радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше. Освоить то, что давно хотел. Доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
2: Югорский государственный университет. Лидер по трудоустройству выпускников и зарплате в рейтинге Минтруда.
3: Я занимаюсь в современных лабораториях и прохожу практику на ведущих предприятиях.
4: Здесь я сама выбираю интересные дисциплины.
5: В Югу я стала волонтером. Занялась творчеством и спортом.
6: Я получаю военную специальность и живу в комфортном общежитии.
2: Поступай в Югорский государственный университет. Мы ждем тебя.
7: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
8: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
7: Реклама – лишние расходы.
8: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
9: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
10: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
2: И что ты сделал?
1: Ну а что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
3: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой роль своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
6: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: рынках, мировым товарам, мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина, не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
3: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
4: Окружная газета «Новости Югры». Читайте сегодня. Кубок чемпиона России в руках хоккеистов Югры. Пятый решающий матч финальной серии плей-офф чемпионата ВХЛ между Югрой и Воскресенским Химиком завершился победой югорчан со счетом 4-0. Рассказываем о самых важных, напряженных и интересных моментах поединка. Как сделать так, чтобы в непростое для экономики нашей страны и региона время бизнес развивался и двигался вперед? Сколько средств выделяет на поддержку малого и среднего бизнеса округ? И какие проекты ветеранов СВО стали успешными благодаря помощи региона? Семья – это основная ячейка общества. Как воспитать достойное будущее поколение и сохранить традиции предков? Какая семья стала семьей года Югры? Хотите знать больше? Читайте электронную версию газеты «Новости Югры» на сайте «Югра-Ньюс».
1: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 12.00.
1: Главное окружное радио. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: Наше личное. Программа для тех, кто сошелся характерами, но есть сложности. Разговор с экспертом о том, как сохранить семейные отношения и где найти поддержку. Наше личное.
3: Здравствуйте, с вами Рената Гасанова. Сегодня мы поговорим о первых, а также, возможно, неожиданных кризисах молодой семьи, о тех трудностях, с которых начинают свою семейную жизнь пара. И чтобы эти кризисы и трудности не стали последними для молодой семьи, а стали точкой роста, мы их подробно разберем с моей гостьей. Мы будем говорить и о уверенности в своем выборе, о ценностях и национальных традициях, которые что-то нам заносят. Я убеждена, что первые трудности – это не признак провала. Это первая ступень к настоящей взрослой большой любви. Вот об этом мы и будем говорить с моей гостьей, психологом Ниной Айваровой. Здравствуйте, Нина.
4: Добрый день.
3: Итак, свадьба уже прошла, а у одного из партнеров активный поиск избранницы или избранника еще продолжается. То есть человек, будучи в браке, по каким-то причинам

0: и родственников, да, есть другая категория, которым сделали все родители. Угу. Может быть, даже уже и квартиру купили, может быть, даже и, в общем-то, всю свадьбу организовали, оплатили, да. И вот, как правило, вот у первой категории молодых людей таких проблем не бывает. Почему?
1: Таких проблем, в смысле, проблема что с не неопределенностью.
0: Да,
1: такой,
0: неопределенности,
1: да?
0: И так далее. Почему? Это уже зрелые люди. Дело в том, что семейные отношения – это про зрелость. Это зрелые отношения. Угу. И вот когда человек еще смотрит куда-то в сторону, да, где-то самоутверждается, где-то тешит свое самолюбие, тщеславие, это еще пока не прозрелось. Рано еще в семью.
1: Вот я читала, что есть такой период, называется период монады, когда ребенок проходит сепарацию в подростковом возрасте, ему бы хорошо отделиться, прям вообще конкретно отделиться от родителей тем, что съехать от них, даже поменять город. То есть, когда мы уезжали там учиться в вуз, в какой-то другой город, вот этот период и происходил. И что у таких ребят, когда они создают пару, процент развода намного меньше, то есть они какие-то стрессоустойчивые, они как-то умеют друг друга слышать и уж точно, как правило, определились с выбором. Это так?
0: Вот действительно, вот как раз это так. То есть они порешали сложные жизненные задачи, у них есть некий жизненный опыт, и самое главное, они научились принимать жизнь, принимать сложности, принимать какие-то такие серьезные жизненные задачи, как нормальные, естественные человеческие условия.
1: Так вот, как самому себе ответить на этот вопрос? Я окончательно с выбором определилась или я еще как-то на двух стульях пытаюсь усидеть?
0: Очень хорошо задать себе вопрос, для чего мне семья? Если мне семья нужна для того, чтобы мне мой партнер там купил квартиру, чтобы мой партнер там сделал меня счастливым,
1: или чтобы почувствовать себя взрослым, да?
0: Да, вот это как раз не про взрослость. Угу. Вот если мне семья нужна для того, чтобы выстраивать теплые отношения, для того, чтобы вырастить детей, да, для того, чтобы вот во взрослой жизни мне было комфортно, значит, с этим человеком, со своей семьей, это другая ситуация. Понимаете, вот здесь очень важно понимать, или человек вступает в брак для того, чтобы удовлетворять свои потребности эгоистичные, или же действительно выстраивать партнерские отношения. Очень есть хорошее упражнение, которое я часто использовала при работе со студентами. Представьте себя 50-55 лет. Как вы представляете свою семью? Вот, да? Что вы там видите?
1: Вообще, представляете ли вы семью?
0: Да.
1: Потому что вы себя представляете холостяком или свободной женщиной?
0: И второй вопрос после этого вопроса, да? Что я сегодня делаю, чтобы такая у меня была семья в 50-55?
1: Вот что сегодня я 20-летним, 35-летним делаю, чтобы у меня семья в 50-55 выглядела вот так, как я себе намечтала.
0: Есть ли у меня такие качества? Готова ли я так поработать, потрудиться, да? Вот. Как раз мы очень мало задаем таких вопросов. К сожалению, в жизни нас никто не учит. Вот раньше бабушки как-то передавали немножечко вот такой опыт жизненный, да, мудрости.
1: Вот про бабушек мы тоже поговорим. А давайте пока вот о ценностях. Мы сегодня знаем, что есть определенные ценности, которые как бы как фундамент, да, в нашей, такая основа нашей личности. Но это же мина замедленного действия. Особенно ошибаются те, кто скоропалительно женится. И такие, вот я недавно с мужчиной разговаривала, он говорит, первый брак спался. Почему? Женился после армии сразу, не глядя, схватил. Ну, это, мне кажется, на гормонах. А после того, как горячка любовная проходит, выясняется, что у партнеров разные представления о верности. Я не знаю, те же самые политические взгляды, отношение к патриотизму сейчас, вот, да, выстрелило тоже. Количество детей, отношение к финансам и так далее, и так далее. Давайте выясним, что входит в понятие ценностей, какие ключевые темы надо до свадьбы выяснить. Mm-hmm. Ведь мы же друг с другом разговариваем, и что-то мы должны услышать.
0: Mm-hmm. Что такое ценности? Если просто ценности – это то, без чего я своей жизни не представляю. Ценности – это то, что для меня очень важно. Угу. Да? И, собственно говоря, это у нас второй фильтр выбора партнера. То есть первый фильтр – это
1: внешность.
0: Угу. Да? А второй фильтр, когда мы начинаем общаться…
1: Суть человека.
0: Да, суть человека. То есть как раз вот ценности, да, вот мы тогда чувствуем, да, что для него важно. Да? Он думает так же или не так. И вот вы хорошо сказали «скоропалительно». Вот очень часто мы не видим эти ценности, когда у нас еще глаза замыленные.

0: влюбленностью. В некоторых культурах родители не разрешают молодым жениться на этапе влюбленности. Почему? Потому что это измененное сознание. То есть я не совсем адекватно воспринимаю этот мир. Что говорят, да? Любовь зла, полюбишь и козла, да? Mm-hmm. Значит, голову потерял от любви. Вот это как раз про это. И вот очень хорошо, когда пара уже женится после того, как прожили разочарование друг в друге. То есть тогда они начинают знакомиться вот именно с тем человеком, с которым они собираются вступать в брак. Кстати, очень сильным индикатором является, знаете что, как к нему относятся окружающие, как он общается с друзьями, как он общается с мамой, папой, угу. со своими близкими. То есть это очень серьезные сигналы, точно так же еще, в общем-то, вот, изощреннее, да, он будет потом относиться к нам. Потом ага. еще очень хороший индикатор, насколько он эмоционально открытый. Он умеет говорить о своих чувствах, а не так, обиделся и 3 недели не разговаривает, да. Насколько он готов решать серьезные жизненные задачи. Он ищет там причину, чтобы не делать, или все-таки он будет искать решение.
1: Занести сложности молодой семье может и традиция в наших семьях называть зятя сыном, а невестку дочерью. Получается такая модель. В семье новый член, в семью новый член входит на правах ребенка, потому что его называют либо сыном, либо дочерью. А вопрос, как называть родителей супруга мамой или папой? Не приведет ли это старая традиция к тому, что родители будут диктовать свои правила и контролировать новоиспеченных сына и дочь, в общем, выполнять такие воспитательные функции? Потому что, ну, получается, иерархия такая. Мы родители, а вы дети.
0: Во-первых, здесь надо посмотреть, как вообще поменялась семья, да, семейная система. Смотрите, раньше девушка выходила замуж и переходила в род
1: своего жениха, да? мужа.
0: А сейчас все перепуталось. Вот если даже молодежь живет отдельно от своих родителей, обратите внимание, если понаблюдать, большей части они больше взаимодействуют тесно с родителями жены.
1: Да, да, это так.
0: И вот что тогда происходит? Здесь, получается, сразу доминирует женщина. И вот когда девушка приводит своего молодого человека в свою семью, а там, очевидно, доминирует мама, поскольку это передается, да, патерноповение передается, да. И вот представьте себе, что делать этому молодому человеку. Он же без крыльев, он без права на, значит, собственное мнение и так далее. Он в чужой семье, он в чужом пространстве. Я всегда говорила молодым студенткам, не приводите своих мужей, значит, свои семьи. Потом вы хотите, чтобы они были хозяинами.
1: Вы имеете членами. В виду, не приводите на жилплощадь, да, не надо жить да, с родителями. Да. Вот об этом.
0: Угу. Да. А вы хотите потом, чтобы он был глава семьи, и он принимал решение, как он в чужом пространстве будет принимать решение. Вот что касается сын-дочь, я бы сказала, или мы просто называем, или действительно нарушена семейная система. Это не ваша дочь и не ваш сын. Это зять и невеста, да? Вот. И это, видимо, очевидно, знаете, с чем связано? Мы же сегодня не из многодетных семей. И вот есть единственная дочь, а сына не было. Вот появился сын. И то же самое и наоборот. Ну, чаще тещи любят своих, значит, зятя, да, любят. Почему? Потому что сына не было, хочется сына воспитать. Потому что у нас есть вот этот вот материнский инстинкт, хочется много воспитать, но мы все вывалили на одного ребенка, да, теперь угу. появился второй. А что касается мама, папа, а это уже на выбор. Просто некоторым это сложно, да, дается, а некоторым это легко. Вот у нас, допустим, обе невестки называют нас мама, папа. Это, конечно, не так. Я прекрасно понимаю, да, они меня называют мамой, это не так, как они свою маму называют.
1: Ну, как мамой. Бы понарошку.
0: Да, да. То есть, и как бы я чувствую, что они уже вот как-то, поскольку это давно еще идет, да, они уже как-то без барьеров и так далее. Угу. И сказать, что мне тепло, холодно, это уважение определенное в традициях так было, да.
1: Угу. То есть, что мы скажем? Да. Решайте сами, да, вы можете называть мамой и папой, но в голове держите, что это не ваши родители.
0: Если бы меня не называли мамой, я бы тоже не не обиделась. Угу.
1: А вообще лучше, конечно, самим обозначить, как лучше называть. Ну, как бы сама теща и сама свекровь со свекром сказали бы, как лучше. Решить этот вопрос сразу.
0: Конечно, тут ведь не важно, как ты называешь.
1: То есть я не обижусь, если ты меня назовешь.
0: Конечно, я бы не обиделась, если бы меня не называли бы мамой, да? Но там и там были хорошие, мудрые бабушки. И вот бабушки, видимо, да, вот зная традиционные вещи и так далее, видимо, все-таки настроили своих внучек таким образом.
1: Конфликты. Поговорим о конфликтах. Как правило, они возникают из-за распределения бытовых обязанностей, хотя вроде бы у нас сегодня так много всяких гаджетов бытовых, да, помощников. Как соединить разные противоположные семейные представления? Вот она из семьи, где мужчина включен в бытовые заботы, например, папа помогал мыть посуду, пылесосил, а он из семьи, где каждый сам за себя. И в итоге конфликты, ничего конструктивного. Что делать молодым?
0: Правильно обозначили, именно вот как раз бытовые вопросы являются очень часто причиной, я бы сказала, не сколько конфликтов, сколько ссор.
1: А в чем
0: вот 70%
1: разница?
0: Ссор из-за вот как раз решения.
1: То есть конфликт это нечто большое, глобальное, а ссора это мелкая такая,
0: да.
1: Вот.
0: Причина-то глубже.
1: Мелкий спор.
0: Причина глубже как раз вот в разных ценностях, в понимании, по-разному понимают они, значит, семейное устройство, и вот как раз в качествах, готов ли заботиться, насколько он видит. Значит, допустим, он играет на компьютере, жена с детьми и там еще на кухне, да? Насколько он готов видеть, сколько вкладывает жена? Очень есть тоже хорошее упражнение, вот когда ваша жена или, допустим, муж чем-то занят, вы-то чем заняты? Просто как раз, вот, каждый раз вот посмотрите, да, наблюдайте, и тогда станет понятно, как распределять роли. Но это, опять же, надо быть зрелым. Вот. А здесь надо еще понимать, знаете что? Кто сколько зарабатывает, то есть кто обеспечивает семью. Мы сталкиваемся сегодня вот с такой еще ситуацией, часто на консультациях. Вот муж пришел, как собака, уставший с работы. Я понимаю, с детьми сидеть тоже это работа, да? Но она даже не пытается понять, не пытается как-то принять, что он очень сильно устал. Вот. И сплошные претензии, а еще представьте, ты пришел уставший, голодный, а в холодильнике шаром покати, и дети орут, и в комнате дома бардак. А жена начинает возмущаться. Вот здесь надо понимать, да, кто сколько вкладывает. Если действительно муж меня в данный момент обеспечивает, я должна принять вот моя часть, да, как раз создать вот ту атмосферу в семье, где нам будет комфортно.
1: Еще мы поговорим об отсутствии личного пространства и границ в молодой семье. Это очень важно, на мой взгляд, потому что возникает слово «мы». Мы так упиваемся этим словом «мы», нам так нравится быть нами, да, быть парой. Но это слово «мы» становится давлеющим, и порой супруги забывают, кем были до брака. Как этого избежать?
0: Я бы сказала наоборот. Вот как только появилось местоимение «мы», семья сформировалась. То есть, да, мы разбили вашу чашку. Мы, значит, что-то сделали. Муж про жену говорит, да? То есть он как бы принимает ее какие-то ошибки и так далее за свою. Вот здесь как раз умение защищать свою семью, умение защищать свою жену. А что касается границ, вы знаете, я немножечко всегда возмущаюсь, что современная психология настолько много внесла вот таких вещей.
1: Границы,
0: токсичность, да, да, да. Там, да? Вот знаете, вот я не представляю, вот у меня есть четкие границы, вот у мужа четкие границы. Я не знаю, как так жить. Мне кажется, речь о другом. Как развивать свою самодостаточность? И проявлять вот это. Да?
1: То есть, когда женщина или мужчина развивают свою самодостаточность, слово «мы» вообще на них никак пагубно не влияет.
0: Абсолютно.
1: «Мы» — это не страшно, получается. Это склеивание жуткого не произойдет.
0: Вот, знаете, вот хорошо сейчас сказали, склеивание как раз не должно быть. Знаете, по этому поводу есть шикарная притча. Молодые люди, да, красивый такой молодой человек и девушка поженились, и они мечтали создать счастливую семью. Но они знали, что где-то высоко в горах есть мудрец, который все знает про счастливые отношения. Одни поднялись к нему и говорят: «Мы знаем, ты мудрый, ты знаешь все о счастливой семье. Расскажи нам передай нам эти мудрости». И он говорит: «Ты, молодой человек, иди в горы и поймай самого сильного орла». А А ты, девушка милая, иди в горы и поймай самую сильную, красивую орлицу. Вот они выполнили это задание, принесли орла и орлицу, да? Он дальше им дает веревочку. А теперь привяжите их друг к другу одной ногой. Они это задание выполнили, а теперь вы их отпустите. Орлы пытались взлетать, они причиняли боль друг другу, да? Они... Вот вам конфликт, понимаете? Uh-huh. И вот он говорит, счастливые семейные отношения – это когда мы не привязываем друг друга к себе, мы летим параллельно к одной цели. А лететь параллельно к одной цели могут только самодостаточные, зрелые люди, которые не нуждаются в другом для удовлетворения своих эгоистичных потребностей.
1: Есть зона, где мы, а есть зона, где я. И ничего плохого в том, что у меня есть я, нет.
0: Вот, Рената, знаете, вот здесь тоже, мне кажется, мы, психологи, очень сильно преуспели в этом. Вот сегодня очень много женщин, сама себя выбираю, прежде всего думаю о себе, ради детей не стоит жить, там еще что-то. А, вообще сегодня шикарную фразу услышала, одиночество – это современный бренд. Жить разумом – это насилие над собой, живи только чувствами. И вот это все настолько разрушает, и это же все закладывается еще вот, значит, в сеть. И если посмотреть искусственный интеллект, нам выдаст что? То, что в интернете нашел, то и выдает. И люди не всегда понимают глубину и значение этих фраз. Они берут поверхностные вещи, да, и начинают потом, руководствуясь этим, жить, страдать, разводиться,
1: Нина, а что плохого, если есть отдельно я от мы? Ну, то есть я в мы вкладываюсь, я туда отдаю, но есть еще мое личное, мое любимое, есть мои интересы.
0: Конечно. И вот опять же приведу очень интересный пример. Значит, веду семейную психологию заочников. Вот у мужчин там есть, значит, спортзал, они там в сауны ходят. А почему, говорю, вы не ходите? Они говорят, а когда? Столько домашней работы. Говорю, стоп. Выберите, пожалуйста, день. Ну, допустим, вторник или четверг. Вот в 6 вечера соберите сумку, идите в спортзал. Я говорю, в 9 вечера придете. Кто-то помрет с голоду в вашей семье? Это у нас в голове, это таракан, что без меня не проживут. Мне надо все проконтролировать. Мне надо всех проконтролировать.
1: Ну, значит, свои интересы тоже важны.
0: Конечно. Вот то есть, если ты придешь в спортзал, а потом такая счастливая, отдохнувшая, конечно, энергичная, муж и дети только будут рады. Да, они рады, что вы их оставили на 2 часа.
1: У нас пауза. Напомню, я Рената Гасанова. Моя гостья, психолог Нина Иварова. Тема разговора «Молодая семья. Первые трудности».
2: Наши личные. Радио Югра. Реклама.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
4: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
6: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что СПИД существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 3309-09.
5: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
2: Радио. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
5: Наше личное. Программа для тех, кто сошелся характерами, но есть сложности. Разговор с экспертом о том, как сохранить семейные отношения и где найти поддержку. Наше личное.
1: Мы вновь с вами. Я Ирина Тагасанова. Со мной в студии психолог Нина Иварова. Мы говорим о молодых семьях, о важном и сложном этапе, о начале, о тех трудностях, с которыми сталкивается молодая семья на старте семейной жизни. А поговорим про болезненные финансовые стрессы и разные подходы к деньгам. Один сберегающий в семье, другая или другой расточительный, или берет кредиты, и семья в постоянных долгах. Как договориться?
0: Ну, что касается финансовой стороны, сейчас очень много соблазнов. И родители, к сожалению, не готовят детей жить по своим доходам. И человек привыкает с молодости, да, тратить больше, чем он умеет, собственно говоря, вносить в семью. Вот это самая большая причина. Да? Вот. А что касается финансовой стороны, да, когда у нас нет денег, мы действительно нервничаем, психуем. Деньги – это еще и, в общем-то, вот…
1: Безопасность, да, уверенность в будущем.
0: Уверенность, да, в будущем. Это, собственно говоря, это наши возможности.
1: Конечно.
0: Это наши возможности. Но очень четко надо понимать, сколько ты готов зарабатывать, сколько ты готов развиваться, сколько ты готов именно ждать. Кстати, тоже интересный момент, да? Вот наше поколение все-таки, мы росли как? Мы понимали, что в молодости пока квартиру не можем купить. Да? Мы накапливали, мы работали, мы развивались, у нас была мотивация. Вот. Сейчас немножко другая ситуация, сейчас слишком много соблазнов. Вот с этими же ипотеками, да, иногда ведь смотришь, берут ипотеку непосильную. Я один раз была на тренинге, когда все 14 человек, кроме меня, были с ипотеками. Мне страшно и жалко было на них смотреть. Вот такое ощущение, что у них на плечах лежит просто вот мешок с грузом. Я понимаю, хочется сразу хорошо жить, но ты должен еще соотносить. Да, вот мне очень понравилась, знаете, одна фраза в одном из подкастов. Жизнь – это как математика. Есть условия задачи. Да, но. Да, но. И дальше решаешь эту задачу. Вот очень многие не готовы сегодня принять вот это «да, но». Дана мне пока вот такая ситуация жизненная. Мне дан такой муж или такая жена. Вот у меня ребенок появился. Да, но. Значит, я ищу решение задачи. Знаете, вообще проблема решается, когда человек, вопрос, кто виноват, ты виноват в этом и так далее, да, заменяет на вопрос, что я здесь могу сделать, что я должна или должен сделать. Вот тогда задачи решаются.
1: Деньги еще маркер много чего. Многих вещей в семье. Прямо они указывают на какие-то, да, провалы. Например, вот мне рассказали историю. Рассказчица мне повествует о том, что вот была пара молодая. У нее были некоторые накопления. Он эти накопления взял, куда-то вложил. Это был риск. Он рискнул и потерял эти деньги. И далее мне рассказчица говорит, у них доверительные отношения. Он ей все честно рассказал, что он, грубо говоря, потерял эти ее деньги. Я говорю, у них нет доверительных отношений, потому что он скрыл тот факт, что он у нее умыкнул эти деньги. Ну, согласитесь. И это показали деньги.
0: Хороший вопрос подняли. Вы знаете еще, почему сейчас сложно стало финансы как-то распределять в семье, отслеживать? Раньше были наличкой.
1: Наличкой, да, знаете, куда складывали?
0: Видели, сколько
1: в постельное белье родители, да, наши клали, вот у них, да, там общая кубышка.
0: Конечно, они видели, они могли потрогать, они, да, понимали, сколько есть. А сейчас у него
1: эфемерность
0: на карточке
1: какая-то,
0: непонятно,
1: да,
0: сколько,
1: да. Какая
0: у нее на карточке, да, и мы не знаем. Угу. Вот здесь очень важно вот в этих условиях договариваться, обсуждать, вести учет, куда мы тратим, проанализировать, что мы купили, все ли нам надо было. То есть вот это как раз должно быть совместно. Здесь, знаете, двояко. Если это было накоплено до его женитьбы, он имеет на это право.
1: Подождите, если до женитьбы она накопила эти деньги, он имеет право их взять?
0: Это ее были накопления?
1: Это ее были деньги. Он их спустил куда-то.
0: О, вот здесь сказать, что только он виноват. Вот знаете, опять же, да, кто виноват тогда? Тогда смотрите, что здесь произошло? Почему так оказалось, что я позволила своими деньгами...
1: Она доверяла, как так оказалось. Она доверяла своему мужчине.
0: Ну тогда...
1: Не доверяй.
0: Да, нет, не то, что не доверяй. Вот здесь надо понимать, насколько это по его глупости, по его легкомыслию, насколько это его черта характера, и как он вообще сам это пережил. То есть здесь...
1: Переживал очень, страшно.
0: Очень много нюансов. И одно дело проиграл в карты, другое дело он пытался создать бизнес, у него прогорело. Это тоже другая история. То есть здесь однозначно сказать, что вот это вот плохо и все. Понимаете, это про жизнь. Да, ну,
1: еще
0: вот
1: один ситуация. Момент. Не единожды наблюдала ситуацию, когда у мужчины нет абсолютно денег, потому что жена, супруга забрала все карточки. Вот это вот для меня, в моем, я не понимаю вообще, как может быть мужчина без денег, это какой-то уже ребеночек. И он начинает стрелять у коллег там по сколько-то рублей. Все это выглядит как-то ужасно. И мне кажется, что в данном случае вопрос о тирании идет. Но это финансовое насилие, на самом деле. Когда у вас забирают карточки, ваши зарплатные, ребят, давайте не будем в иллюзиях и в розовых очках ходить. Это тирания. К вам применяют финансовое насилие. У вас ваши деньги должны быть в вашем кармане. Так?
0: Однозначно. То есть это вот, знаете, как такая вот очень деспотичная мама забрала у ребенка все ресурсы, так он никогда и не вырастет. Он никогда не будет развиваться.
1: А тот факт, если мужчина сам отдает, это о чем?
0: Если он сам отдает и все до копейки, это его проблема, что вот он так себя ценит. Если ты себя так низко ценишь, тебя и другие не будут ценить. Но если он отдает... в общем-то, большую часть. Здесь, знаете, опять же, вот есть женщины, которые очень хорошо умеют распоряжаться деньгами. И вот как раз она-то, вот что попало, не будет покупать. Когда у нее есть эти деньги, она будет их беречь, она будет их хорошо, собственно говоря, да, распределять. Вот там надо, опять же, посмотреть, какая это женщина.
1: Ну, а он что, совсем дурачок, что ли? Что ли он не умеет распоряжаться? Зарабатывать умеет, а купить себе куртку не может сам?
0: Вот смотрите, да, мы распределяем восьмом для чего? Для хозяйственных нужд. Детям что-то купить, да, там продукты, там и так далее, да. Вот в большинстве семьях так сложилось, да, этим занимается женщина. Если это так, то это хороший вариант. Если муж за это все отвечает, тогда, конечно, он распределяет. То есть все зависит от того, кто все-таки вот это планирует, распределяет. Понимаете, вот когда создаем семьи, один более зрелый партнер, да, другой менее зрелый. И вот мы говорим, перевоспитывать ни в коем случае никого мы не сможем, но подращивать, да, показать, как лучше, в общем-то, вот своим примером, не упреками, не поиском виноватых, да, а именно вот длинными разговорами, да, размышлениями, жизненными примерами, мы можем подращивать другого человека.
1: Не сошлись характерами. Это такой штамп, который пишут в бланках на расторжении брака. А как понять, что избранник подходит по характеру? И еще, ладно бы мы поняли, да, в самом начале, что характер подходит, так ведь люди-то в течение жизни меняются.
0: Я всегда говорю, семейная пара, она гармоничная, когда мы умеем раскрывать лучшие качества друг в друге. Поэтому мы уже влюбились в того партнера, у которого были такие качества, такие черты, да, а кто воспитал? Мама, кстати, с папой воспитали, да? Мы приняли, нам это все понравилось, а дальше мы раскрываем семейные пары, лучшие или худшие черты. И смотрите, если я вас постоянно буду критиковать и подавлять, какие качества будете проявлять?
1: Я, наверное, сопротивляться буду.
0: Сопротивляться, даже агрессия может быть,
1: конечно.
0: Озлобленность, обида. Согласны? То есть... Получается, да, вот в зависимости от того, как я отношусь к своему партнеру, он не будет проявлять те качества, вот именно соотнеся с моими формами поведения.
1: Вообще говоря, семейная система – это как будто бы незримые какие-то такие рычаги и нити. Действительно, как только сам начинаешь меняться, каким-то вообще непостижимым образом меняется и партнер. Нет, мы, конечно, не говорим про патологию, там ничего уже не сделать, но где здоровые отношения, здоровые, психически здоровые люди, ну там правда начинает отражение в позитив уходить.
0: Я бы сказала еще точнее, да, хочешь поменять мир, Начинай с себя. Хочешь поменять партнера, ты измени свое поведение, у него реакция будет абсолютно другая. Да, что такое реакция? Его мысли, его чувства, его поведение. Только от жизни собачья собака бывает кусачей.
1: Мы скоро уже заканчиваем. Вот такой еще вопрос. Отсутствие общих целей и планов на будущее. Должны ли быть у семьи общие цели? Вообще как-то женишься, как выходишь замуж, какие там, кто там что обсуждает, какие цели? Влюбились, да и женились. А надо ли?
0: У нас очень много целей в жизни, да? И ведь это, опять же, они обязательно должны быть. Общие цели всегда сплачивают. Обратите внимание, если, допустим, молодая пара купила квартиру, она обустраивает, да, своими ресурсами там, значит, обустраивает свое жилье, они в это время очень дружные. Пусть они ссорятся, когда они обои клеят, да, но в целом-то у них есть общая цель – создать себе уют. Угу. То же самое, когда воспитываем детей. Очень полезно говорить о том, каких мы хотели бы видеть, да, вот как мы будем себя вести, когда они повзрослеют. То есть это как раз общая цель. Мы как бы показываем, а куда мы идем-то, кого мы из него воспитываем.
1: Хочется здесь уже подытожить и сказать о том, что, наверное, не надо никаких питать иллюзий на самом старте. Будут ожидаемые кризисы, будут личные кризисы, с которыми обязательно столкнется молодая семья. Вот эти вот нормотипичные кризисы, которые, они это хронология семьи, да, они обязательно, они у всех всегда есть, и они будут у этой молодой семьи. Не надо думать, что это будет какая-то прогулка по ромашковому полю. Нет. Но есть еще тема привязанности, например, да, разные типы привязанности. И знаете, вот все, о чем мы сегодня говорили, как будто столько всего надо учесть, чтобы выбрать того самого, ту самую. Но, возможно, и поэтому современные свидания напоминают некоторые такие собеседования. Вот к этим всем знаниям, о которых мы сейчас с вами говорили, еще добавить, ну, я не знаю, легкости бы, что ли.
0: А это опять зависит от моих ценностей, от того, для чего мне семья, да, от того вообще, как я люблю вообще жизнь, люблю, в общем-то, близких, родных, да, люблю радоваться. То есть, безусловно, от этого всего зависит. И вот как раз я бы хотела вот первой, наверное, да, принимать действительно жизнь как математику. Есть условия, да, но. И ищи решение, да. Второй момент, надо понимать, вот нам очень хорошо говорил наш профессор, да, на семейной психологии, он говорил, молодые люди, супружеская совместимость – это колоссальный труд над достижением этой совместимости. И еще, вот очень многие говорят, любовь прошла. А взращивали мы любовь или нет? Вот влюбленность, она дается от, нам, от природы. Для чего? Для того, чтобы люди размножались.
1: Чтобы мы стартанули.
0: А вот любовь, она взращивается. Это вот зависит от духовности. Поэтому надо всю жизнь развиваться. Семейная жизнь без саморазвития, да, она невозможна.
1: Спасибо вам огромное. Наш разговор подошел к концу. С вами были Рената Гасанова и психолог Нина Айварова. Мы говорили о трудностях и кризисах молодой семьи. Выпуски этой программы можно послушать на странице Радиогра в социальной сети ВКонтакте в разделе «Подкасты». До встречи.
0: До свидания.
2: Наше личное. Программа для тех, кто сошелся характерами, но есть сложности. Разговор с экспертом о том, как сохранить семейные отношения и где найти поддержку. Наше личное.

0: радио Югра. Реклама.
1: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
2: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
1: Реклама – лишние расходы.
2: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
3: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
4: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет-вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет-объедение, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
5: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
6: Автомол. Сальники двигателя и трансмиссии. Сальники и подшипники ступиц и полуосей. Подшипники роликов и генераторов. Подшипники опорные и подвесные. Ступицы в сборе. Крестовины карданного и рулевого вала. Автомол86.ру.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
8: Югорский государственный университет. Лидер по трудоустройству выпускников и зарплате в рейтинге Минтруда.
9: Я занимаюсь в современных лабораториях и прохожу практику на ведущих предприятиях.
10: Здесь я сама выбираю интересные дисциплины.
11: В ЮГУ я стала волонтером. Занялась творчеством и спортом.
12: Я получаю военную специальность и живу в комфортном общежитии.
8: Поступай в Югорский государственный университет. Мы ждем тебя.
13: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше, освоить то, что давно хотел, доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте nationalnyeproekty.rf. Национальные проекты России. 0+.
14: Практичный в городе, неудержимый там, где заканчивается асфальт и начинаются дикие эмоции. Новый Jetour T1 на полном приводе. Большое поступление уже в Сибкар Север, а путь к покупке стал еще ближе. Весь месяц делаем персональный расчет на автомобиле Jetour в наличии и дарим топливо на сотни первых километров. Jetour Сибкар Север в Сургуте, профсоюзов 58/1. Звоните 390403.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
2: Национальные проекты России.
3: 0+.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
5: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 330909.
6: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Ленторе. Хочу доставку цветов заказать.
7: На, ищу. В Ленторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
6: А, тот самый цветочный у молотка?
7: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
6: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
4: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: Мировым товаром мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Автомол. Стартеры и генераторы. Региональный склад комплектующих. Пендиксы, втягивающие реле, втулки, щетки, подшипники, якоря, обмотки, реле регулятора, диодные мосты, коллекторы, шкивы, а также агрегаты в сборе. Экспресс-ремонт стартеров и генераторов. Автомол86.ру.
2: Окружная газета «Новости Югры». Читайте сегодня. Кубок чемпиона России в руках хоккеистов Югры. Пятый решающий матч финальной серии плей-офф чемпионата ВХЛ между Югрой и Воскресенским Химиком завершился победой югорчан со счетом 4-0. Рассказываем о самых важных, напряженных и интересных моментах поединка. Как сделать так, чтобы в непростое для экономики нашей страны и региона время бизнес развивался и двигался вперед? Сколько средств выделяет на поддержку малого и среднего бизнеса округ? И какие проекты ветеранов СВО стали успешными благодаря помощи региона? Семья – это основная ячейка общества. Как воспитать достойное будущее поколение и сохранить традиции предков? Какая семья стала семьей года Югры? Хотите знать больше? Читайте электронную версию газеты «Новости Югры» на сайте «Югра-Ньюс».
3: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от «Суши Мастер». Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет «Объедение» целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в «Суши Мастер». Телефон 8 800 707 5550. «Суши Мастер», все получится.
4: Практичный в городе, неудержимый там, где заканчивается асфальт и начинаются дикие эмоции. Новый Jetour T1 на полном приводе. Большое поступление уже в Сибкар Север, а путь к покупке стал еще ближе. Весь месяц делаем персональный расчет на автомобили Jetour в наличии и дарим топливо на сотни первых километров. Jetour Сибкар Север в Сургуте, Профсоюзов 58/1. Звоните 390403.
5: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Радио Югра.
1: Музыкальный портфель редакции в буквальном смысле переполнен песнями о любви. И тем не менее, о любви пишут все новые и новые произведения. И очень часто на наш вопрос, ну, что у вас новенького или чем вы нас порадуете, мы слышим ответ несколько смущенного автора музыки. Как хотите, а у меня опять про любовь. Ну что ж, про любовь.

0: радио Югра. Реклама.
1: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
2: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
1: А, тот самый цветочный у молотка?
2: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
1: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
3: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909.
4: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: По дороге безопасности. Программа для всех участников дорожного движения. Водителей, пешеходов и пассажиров.
2: Здравствуйте, в эфире программа «По дороге безопасности». Меня зовут Даша Кунцова. Сегодня будем говорить про летние каникулы. В гостях сегодня старший инспектор отделения пропаганды безопасности дорожного движения Управления госавтоинспекции МВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу Югре Виктория Гриб. Виктория, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Итак, каникулы – это долгожданная беззаботная пора для детей, прогулки на улице, катание на двухколесном транспорте. Все это, конечно, приносит массу положительных эмоций для ребят, но, оставшись без внимания и контроля взрослых, риск происшествия на дороге увеличивается. Сегодня мы как раз и поговорим о том, как сделать летние каникулы для детей безопасными. В частности, обсудим правила дорожного движения. Итак, Виктория, расскажите, как обстоит ситуация с детским травматизмом на дорогах в настоящее время и по чьей вине чаще всего происходит ДТП с участием детей?
3: На сегодняшний день на автодорогах округа зарегистрировано 57 автоаварий, в которых два ребенка погибли, являлся пассажиром и пешеходом. То есть два случая. И 57 детей получили травмы. Здесь сразу хочу отметить, что ситуация с детским дорожно-транспортным травматизмом обостряется в период летних школьных каникул, когда дети большую часть своего времени проводят на улице и, как уже сказали, без контроля взрослых. Mm-hmm. Зачастую за случаями детского травматизма стоит, конечно же, безучастность взрослых к сохранению жизни и здоровья маленьких участников дорожного движения. Это и пренебрежение безопасной перевозки детей, использование детских кресел, других удерживающих устройств часто игнорируется. Да? Мне немножко нужно проехать, не нужно мне пристегивать ребенка. Обязательно, будь то там небольшое расстояние, всегда нужно пристегивать и заботиться о безопасности пассажиров маленьких, mm-hmm. особенно. Потому что риск происшествия на дороге, конечно же, есть. Может mm-hmm. быть, не вы, так кто-то другой
2: может
3: учиться, летит,
2: да.
3: и mm-hmm. да, ситуация. Далее, это у нас бесконтрольное нахождение детей на улице. И очень сейчас важно и актуально доступ несовершеннолетних к управлению мототранспортом. Несовершеннолетний часто управляет мототехникой без соответствующих прав и каких-то навыков вождения. Да? И, пожалуй, самое главное – недостаток знаний ПДД у детей. В основном дети в ДТП становятся участниками по вине водителей транспортных средств. Если говорить о ДТП, в которых пострадали дети-пассажиры, то это прежде всего выезд на полосу встречного движения водителями, нарушение правил обгона и проезда перекрестков. Там, конечно, допустим, дети-пассажиры в случае ДТП получают травму.

0: часто тяжелые. Ну, что касается пешеходов, то большая часть наезда произошла именно по вине водителей, которые при проезде пешеходных переходов, ну, не предоставили им преимущество, либо допустили наезд в зоне действия знака «Жилая зона».
1: Так, Виктория, вот вы уже сказали, что в автоавариях в большей степени получают травмы дети-пассажиры, а вот все-таки есть же, наверное, нарушения правил дорожного движения, которые чаще всего совершают сами несовершеннолетние. Какие это?
0: Ну, действительно, в происшествиях иногда виновны сами дети. Это в основном нарушение правил перехода проезжей части. Детьми-пешеходами, велосипедистами сейчас и любителями средств индивидуальной мобильности. То есть не спешиваются, не смотрят по сторонам, переходят через дорогу, глаза глядят в неположенном месте. Даже если по пешеходному переходу, всегда нужно напомнить своему ребенку. Один автомобиль может пропустить. Посмотрите еще раз по сторонам, более двух полос, даже дорога, проезжая часть. Посмотрите, убедиться очень важно. На пешеходном переходе детей избивают, и бывают случаи трагические, конечно.
1: К сожалению,
0: был у нас случай такой. Поэтому очень важно напомнить своим детям, особенно перед каникулами, посмотри по сторонам несколько раз, прежде чем перейти через дорогу. Слезь с своего двухколесного транспорта. Это очень важный момент. То есть водители могут просто не заметить.
1: Так, Виктория, давайте теперь тогда обсудим актуальную тему сейчас, эти питбайки. Ну, лето, понятно. Сегодня, конечно, мы очень часто наблюдаем, как подростки разъезжают на этих мотоциклах и разъезжают-то по дорогам. А взрослые, собственно, ну, нередко приобретают их для своих детей, несмотря на запрет и несмотря на возможные риски.
0: В основном это, конечно же, взрослые приобретают питбайки, мототехнику. Уже тысячи раз, столько в соцсетях роликов, какие, да, последствия бывают. Вообще нет, родители продолжают покупать, разрешают, то есть подвергая жизнь опасности своего ребенка. Ну и, конечно же, подростки нередко привлекают к себе внимание, когда ездят на них по дорогам общего пользования. Важно понимать, что питбайк изначально был разработан для спортивных и каких-то развлекательных целей, а не для повседневного передвижения по дорогам. Ну и с наступлением теплого сезона у нас фиксируются ДТП с несовершеннолетними, управляющими мототехникой, в частности, питбайками, и дети, и подростки получают травмы, часто тяжелые. Ну, то есть никакой защиты нет. Напоминаю здесь, что запрещено кататься на питбайках по проезжей части и дворам, по дачам кто-то вот ездит, да, то есть запрещено. Так называемый спортинвентарь, на самом деле это опасный вид транспортного средства. Очень важный момент, использование которого разрешено в рамках спортивной секции под руководством тренера и только на треках, либо каких-то либо специализированных площадках. Кроме того, мопедами и легкими мотоциклами с объемом двигателя до 125 кубических кубов можно управлять подростком старше 16 лет, при этом только имеющим водительское удостоверение категории А1М. То есть просто так сел, поехал, нет, конечно.
1: То есть, получается, до получения этой категории ты даже и лезть-то не можешь,
0: да,
1: на
0: конечно
1: это...
0: же нет. Если несовершеннолетний водитель, про ответственность немножко скажу, водитель мопеда управляет транспортным средством, не имеющий на этого права, то собственник данного мопеда,
1: ну, а это родители,
0: в основном родители, будет привлечен к административной ответственности по части 3 статьи 12.7 Кодекса административных правонарушений. Санкция статьи предусматривает штраф в размере 30 тысяч рублей.
1: Нормально.
0: Да, несовершеннолетний водитель, достигший 16-летнего возраста, будет привлечен к ответственности по части 1 статьи 12.7 Кодекса административных правонарушений. Это управление транспортным средством, не имеющий права управления. Санкция статьи предусматривает штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей. Ну и, конечно же, этот штраф кто будет платить?
1: Ну, конечно,
0: опять же, родители.
1: Ну, конечно, родители.
0: Транспортное средство, конечно же, будет помещено на специализированную стоянку. Там уже свои какие-то определенные... И очень важный момент, про него следует сказать. За ненадлежащий контроль и исполнение обязанностей по воспитанию своих детей законные представители несовершеннолетнего могут быть привлечены к ответственности по части 1 статьи 5.35 Кодекса административных правонарушений. Штраф там небольшой, но это такая статья, да, серьезно, за ненадлежащее воспитание своих детей. То есть вы в ответе за своих детей. Ну и здесь очень важный момент. Хочу, конечно же, обратиться к родителям. Тысячу раз подумайте, прежде чем разрешить ребенку управлять мототранспортом. Будь то питбайк, мопед, ну или вообще автомобилем, да?
1: Так самокат даже, в конце концов, велосипед.
0: Конечно.
1: Это все тоже средство передвижения. И знать правила дорожного движения, раз уж эти дети выезжают на дороги общего пользования, соответственно, все кругом водители думают, но, во всяком случае, есть в голове какие-то, может быть, мысли о том, что эти люди хотя бы немножечко знают правила дорожного движения. Но на деле-то оказывается совсем иначе.
0: Да, и дети часто вообще неправильно оценивают риски на дороге, не предвидят опасность, а также вообще недостаточного жизненного опыта, конечно, и знаний ПДД, могут просто не справиться с управлением мототранспортом. Тут опытные-то водители бывают 20-летним стажем, попадают в ДТП,
1: да,
0: и потом мы не знаем, как так произошло в том случае, когда начинаешь опрашивать.
1: Виктория, вот как вы думаете, что следует все-таки напомнить детям в период летних каникул, чтобы обезопасить подрастающее поколение? Ну так, чтобы вот в голову-то легло, не просто мимо ушей, а вот чтобы в голову легло.
0: Это правило. Вкратце скажу, для пешеходов, велосипедистов и СИМ. Действительно, дети у нас ездят на СИМ. Это, я считаю, это лучше взять ребенку велосипед. Это и полезнее для здоровья, и все равно ты там им управляешь. На средстве индивидуальной мобильности, то есть электросамокат, Ну, это он может так разогнать такую скорость.
1: Это так.
0: А если какая-то поломка? Ну, то есть, да, это же надо учитывать, да? И вообще очень важный момент быть примером для своих детей, потому что дети часто копируют поведение каких-то значимых взрослых. Значимый — это кто? Семья, близкие, да, самые те родные. И если вы сами переходите на красный свет или в неположенном месте, все ваши наставления, которые вы вчера-сегодня говорили, теряют всякий смысл. Каждая прогулка, ну, определенная, да, если особенно маленький ребенок, должна быть каким-то уроком. Обращайте внимание на светофоры, где переходить дорогу. Обязательно важный момент — учитывайте именно ловушки на дороге. Ловушки — это ограниченный обзор в жилой зоне. Где играть? Объясните, что по дорогам, ну, не надо кататься на велосипеде и играть в мяч. К чему это может привести? Обучение ПДД — это вообще, ну, непрерывный какой-то процесс, это жизнь, да, который начинается с первых шагов ребенка и продолжается, ну, всю жизнь, в принципе.
1: Ну, Виктория, в завершении про детей поговорили, про подрастающее поколение. Теперь, наверное, рекомендации водителям. На что следует всем нам, водителям, обратить особое внимание в период летних каникул?
0: Ну, водителям важно помнить, понимать, что у детей начались их долгожданные летние каникулы, да. И они вот большую часть все равно своего времени проводят на улице. Хорошая погода, так, так и должно быть. Поэтому обязательно снижайте скорость вблизи детских площадок, да, потому что нужно понимать, дети могут выбежать на дорогу. В азарте игры они могут заиграться, не заметить, либо, ну, это дети, да. Мы должны, все равно мы взрослые, мы отвечаем. Поэтому смотрите по сторонам. Обязательно соблюдайте скоростной режим. При проезде пешеходных переходов не нужно гнать. Сбавьте скорость. Там, может, велосипедист какой-то юный едет и не будет спешиваться, Обязательно в автомобиле пристегивайте ребенка. Сейчас многие путешествия поедут за город, кто-то
1: большие расстояния.
0: Пристегивайте ребенка. Детское удерживающее устройство спасает, сохраняет жизнь и здоровье детей.
1: Ну, собственно, элементарные это правила, на самом деле.
0: Конечно же, не только пристегнул, и все, можешь ехать там 200. Там никак, ни в коем случае. Ты должен придерживаться определенных норм. Если в автомобиле ребенок, не нужно делать необдуманных поступков, необдуманных маневров. Где обгон разрешен, там обгонять транспортное средство. Вы смотрите также в зеркала, да, то есть это очень важные моменты. Конечно же, отказ от опасных маневров, еще расскажу. Ну и в завершение хочу сказать, что именно взрослым принадлежит ключевая роль в том, чтобы у ребенка с самого раннего возраста именно сформировалась правильная модель поведения на дорогах. Важно не только постоянно напоминать детям, ну, ПДД, да, но и, конечно же, самим их соблюдать.
1: Ну, прекрасно. Виктория, спасибо вам за сегодняшний разговор. Напомню, мы говорили сегодня о правилах поведения и водителей, и пешеходов в период летних каникул. В гостях сегодня была старший инспектор отделения пропаганды безопасности дорожного движения Управления госавтоинспекции МВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу Югре Виктория Гриб. Виктория, спасибо, до свидания.
0: До свидания.
2: По дороге безопасности. Программа для всех участников дорожного движения. Водителей, пешеходов и пассажиров. Радио Югра. Югра. Главная музыка на окружном. Радио Югра. Реклама.
3: Автомол. Ролики приводного ремня, ремни ГРМ, ремни клиновые, вариаторные, ремни для снегоходов, ремни для автомобилей, ремни квадроциклов, натяжные ремни на любую технику. Скидка 10% на установку в СТО. Автомол86.ру.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
5: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
6: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
7: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
8: Помогите найти зубастого продажника.
9: Мне очень нужен четкий программист.
10: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
11: Подайте заявку на портале trudvsem.ru. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
12: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше. Освоить то, что давно хотел. Доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте nationalnyeproekty.rf. Национальные проекты России. 0+.
13: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
14: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
15: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
14: Реклама – лишние расходы.
15: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
16: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
17: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.

0: Местное время 15 часов. Главное окружное радио. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Это твоя история. Мы рассказываем о героях Югры. От авантюристов и индустриальных пионеров до простых людей, чьи судьбы стали зеркалом эпохи. Их опыт и стойкость раскрывают истинную историю Севера. Мы погрузим тебя в эмоции, мысли и испытания тех, кто покорял земли, науку и саму природу Югры. Этот голос прошлого обращен прямо к тебе. Это твоя история.
2: Здравствуйте, с вами Рената Гасанова, и в этой программе я предлагаю нашему слушателю на несколько минут войти в историю. Быть не наблюдателем, а участником событий. Примерить на себя костюм нашего героя, личности, которая уже вписана в историю России и Югры. И чтобы твоя история стала действительно твоей, наш слушатель, сегодня ты станешь врачом Еленой Сагандуковой.
1: Это твоя история.
2: Ты родилась в 1920-х годах в семье охотника и рыбака Михаила Сагандукова в небольшом таежном селении Томской области. Семья жила на границе с Ханты-Мансийским округом в юртах на Унак-Юган. Как и многие дети Ханты, ты бегала играть на крутые берега Васюгана и в хвойный кедровый лес. Однажды в деревне случилось ЧП. Медведь изуродовал охотника. Ты слышишь его стоны, видишь кровь. В воздухе как будто разлиты страх и боль. Наконец приехал врач. Ты тихонечко стоишь у него за спиной и разглядываешь его. Врач обрабатывает раны. Он делает это так уверенно, так ловко. С его появлением все стало другим. Вместо страха в пространстве появилась надежда. Это удивительно. В этом человеке ощущалась такая неосязаемая сила. Ты смотришь на него, как на волшебника, который способен победить смерть. Он знает какие-то тайны. И тебе тоже хочется обладать этим секретом, великим даром врачевания. Ты принесла воды этому волшебнику. Он поблагодарил и сказал пророческую фразу. Ты, наверное, станешь доктором. Да, ты станешь хирургом. Ты тоже сможешь входить в судьбы людей и приносить с собой благо. Ты научишься лечить, но это произойдет не сразу. Ты учишься в Ханты-Мансийске на фельдшерском отделении Национального медучилища. Корпишь над учебниками. Особенно важным для тебя является постичь медицинские дисциплины. Однажды на экзамене по анатомии вам объявили, что Германия напала на СССР. Началась Великая Отечественная война. Медики уходили группами на фронт. Из-за войны ваш выпуск 1942 года был досрочным. С этого момента я буду обращаться к тебе на «вы». Вы юная, и пациенты смотрят на вас с удивлением, надеждой и доверием. Вы фельдшер, лечите людей в тех национальных поселках, где прежде не было врачей. Вы первая из девушек и юношей Ханты, получившая медицинское образование. Эви-доктор, так называют вас пациенты. Это значит девушка-доктор. Вам тяжело, но ваш упрямый характер и знания помогают. За вашей спиной незримо стоят учителя, каждый из них выдающийся.

0: работой хирурга. В 60-х годах вы заместитель председателя Упрессполкома. Вас избирают депутатом Верховного Совета СССР. 8 раз вы были депутатом окружного совета и 2 раза областного. Бесстрастный журнал учета и депутатских приемов повествует о количестве обращений, которые приходилось решать. Ни одно из них не остается без вашего ответа. Медицина в Ханты-Мансийском округе находится в стадии становления. Проблем в этой сфере очень много. На бесконечные вопросы «как», «почему», «какими средствами» находились ответы в ночных раздумьях, в специальной литературе и в опыте предков. Ваше детище, ваша гордость, детский противотуберкулезный санаторий. Его вы создаете с нуля. Заболеваемость туберкулезом была очень высока, особенно среди малышей. Вы лично собирали больных детей в стойбищах округа. Среди новичков, прибывших из отдаленных населенных пунктов, были случаи педикулеза. Вы воспользовались знаниями предков и нашли способ избавить от педикулеза маленьких пациентов. Смазывали волосы детей клюквенным соком, чтобы не пришлось их травмировать бритьем головы. Да, вас говорят, что вы очень строгая, в то же время остроумная. В кругу близких и друзей вы любите петь, а также танцевать куреньку. Вы уважаете свои корни и цените культуру своего народа. Вы стараетесь сделать так, чтобы пациенты из числа коренных народов не чувствовали дискомфорт в медучреждениях. Вы с пониманием относитесь к тому, что на первых этапах дети ханты отказываются от фруктов и родственники подкармливают малышей олениной. Ваши маленькие пациенты не оторваны от природы. Для них организованы прогулки в лес, и вы рассказываете им про растения. Кстати, в них вы прекрасно разбираетесь так же, как в лечении травами. О вас будет много хвалебных статей. В Ханты-Мансийске появится улица, названная вашим именем. О вас напишут книгу. Ваше детище, Ханты-Мансийский детский противотуберкулезный санаторий по сей день функционирует и носит ваше имя. Народная любовь, благодарность и уважение к вам проникнут даже в детские игры. Девочки-ханты будут играть в больницу, представляя себя в роли Эви-доктора Сагандуковой, той самой волшебницы в белом халате, которая всю жизнь стремилась защитить свой народ от болезней. Теперь же я предлагаю погрузиться в исторический контекст. Это поможет нам лучше понять, в какое время жила наша героиня и что ее сформировало. Поможет мне в этом мой гость, историк Дмитрий Васильевич Филипчук.
1: Это твоя история.
0: Здравствуйте, Дмитрий Васильевич.
2: Здравствуйте, Рената. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
0: Я заметила, что бывают такие биографии, начинаешь их слушателям рассказывать и не знаешь, в какой момент подвести повествование к дате смерти героя. Ну вот как-то вот не вписывается никак в факт ухода из жизни. Ровно такая же ситуация у меня получилась с биографией Елены Михайловны. Вот мне кажется, что-то в этом есть. Как будто бы она так вошла в историю игры и в судьбы земляков, что продолжает как будто бы находиться среди живых.
2: Полностью с вами согласен.
0: Да, как будто бы и не уходила. Но давайте скажем, что прожила она 60 лет и ушла из жизни в 1984 году. Биография Елены Михайловны, вот у меня такое ощущение, что это, не знаю, биографии поколения наших мам. Это какой-то нечеловеческий трудоголизм.
2: Полностью с вами согласен. Елена Михайловна относится к тому поколению, на плечи которого легла страшная война. Вот все-таки я хочу сказать о том, что те люди, которые в юности испытали эту войну, Великую Отечественную, Елена не была на фронте. Она работала в глубоком тылу, обеспечивала медицинское обслуживание местного населения в отдаленных поселках. Затем, в послевоенное время, занималась обустройством медицины сначала в районе, потом в округе. Это, понимаете, я когда знакомлюсь с судьбами людей того поколения, что меня лично поражает, это полная самоотдача. Люди не считались со временем, не считались с какими-то бытовыми удобствами, вернее, отсутствием бытовых удобств. Они не считались там зарплатой. У них зарплата была на втором месте.
0: А вот цитата, которую я как раз хочу вернуть в наш разговор, да. Теперь, вот она сказала, теперь, наверное, и не пойму, для чего и почему мы так работали. А для нас главным было наработаться, а деньги на втором плане.
2: Для них цель была главным. Достижение цели для них было главным. И ради этой цели, они жертвовали всем. Это были люди другой закваски, что ли. По-хорошему отличающиеся, может быть, даже от современности, от современных людей.
0: Чтобы понять, насколько...

0: насколько весом вклад в развитие медицинской помощи в округе, надо оглянуться назад в прошлое. Как выглядела медицинская помощь в Югре?
1: Безобразно. Безобразно, особенно, значит, накануне революции, последние годы предреволюционные и в первые постреволюционные годы. Ведь когда в 1930 году в декабре образовался Остяково-Огульский национальный округ, было принято решение о создании этого округа, округ-то образовался прежде всего для экономического развития регионов. Но в то же время экономика предполагает и заботу, и решение социокультурных каких-то проблем, которые существуют на данном округе. Потому что от того, как позитивно будут местное население относиться к каким-либо там медицинским преобразованиям, культурным преобразованиям, будет зависеть, в общем-то, их способность втянуться в общее дело построения и укрепления социализма на данной территории. Я все время говорю, что одна из целей создания округа – это вовлечение данной территории и населения, которое проживало на данной территории, в социалистические преобразования, происходившие в стране в целом. И если посмотреть на историю социокультурных преобразований, то мы увидим, что за короткий срок были предприняты гигантские меры по решению проблем во всех отраслях жизни. Это и медицинское обслуживание, которое, по сути дела, было на нуле, вот с чего я начал. Потому что не хватало школ, не хватало специалистов, не хватало оборудования. Люди жили на стойбищах, разбросанных на несколько десятков километров друг от друга. Тем более, что сильна была, особенно в 30-е годы, власть шаманов. Местное население, они доверяли больше шаманам, которые с помощью заклинаний, с помощью каких-то там, я не знаю, религиозных обрядов лечили людей. Как лечили, это другой вопрос. Вот, они не доверяли тем врачам, которые приезжали с большой земли. Они не доверяли русским.
0: Я хочу тут еще одну цитату вам озвучить. Книга Бартенева называется «На крайнем севере-западе Сибири. Очерки Абдорского края». Как мы видим, так, вот я прочитаю сейчас цитату. «Я считаю, что брать детей из самоедов и остяков для того, чтобы давать им отдельным личностям профессиональное образование, совершенно излишне. К чему в самом деле создавать профессиональную интеллигенцию из членов низшей расы, когда под рукой есть раса более для этого пригодная? Ну что толку в том, что такой-то фельдшер будет из самоедов? Вымирание дикого народа неизбежно, потому что природа ставит ему пределы развития. Таким образом, прогресс для всего племени в целом почти невозможен». И я думаю, что пример Елены Сагандуковой напрочь опровергает все сказанное
1: Напрочь опровергает и напрочь доказывает правильность той политики, которую в конце концов избрало руководство, в том числе и вовлечение местного населения через обучение, через привлечение местных кадров к решению данных проблем. Угу. Потому что вот эта вот цитата, она достаточно, в разной интерпретации у разных авторов, она присутствует не только в зарубежной литературе, посвященной расологии. Была такая наука даже о расах в начале 20 века. И дала, в общем-то, хороший толчок для развития.
0: Сегодня воспринимается как полная чушь.
1: К сожалению...
0: Вот эта цитата.
1: К сожалению, имеет место быть суждение, что все-таки сколько волка не корми, он в лес смотрит, и сколько, значит, не обучай коренных жителей, не привлекая к цивилизации, они все равно, значит, останутся на уровне. К сожалению, имеют место быть такие суждения.
0: И сегодня?
1: Сегодня даже. Вот. Сегодня, к сожалению, и в нашей стране тоже. Хотя весь исторический опыт того же 20-го столетия, особенно советский период, у нас должен восприниматься как время большого рывка в плане оккультуривания местного населения. Уж извините за такое слово.
0: Состояние коренного населения малочисленных народов Севера в послевоенное время. Есть ли у нас данные?
1: Послевоенное время был сделан, я считаю, большой скачок. И во многом благодаря усилиям и Елены Михайловны Сагандуковой. Потому что вот эта вот полностью ее такая вот политика по привлечению, по воспитанию, по подготовке национальных кадров, медицинских кадров и те льготы, и там... Та забота о тех девчонках, мальчишках, которые направлялись из числа местного населения в медицинские учебные заведения, благодаря Ирине Михайловне, привели к тому, что, пускай со скрипом, пускай не сразу, значит, но количество врачей постепенно начало увеличиваться. Особенно это было заметно в конце 50-х, начале 60-х годов. Уже вот накануне буквально эпохи большой нефти. А так вот если сравнивать, скажем, первое послевоенное десятилетие и 30-е годы, ну, успех налицо. Это и строительство новых больниц, потому что в 30-м году, когда сюда пришли, значит, новые власти нового округа, количество больниц вообще можно было по пальцам пересчитать. Естественно, не хватало койко-мест, естественно, не хватало оборудования, не хватало кадров.
0: Ну, что уж говорить, когда с открытием большой нефти, сколько людей сюда приезжало со всего Советского Союза, и эти вопросы нужно было решать оперативно.
1: Да.
0: Болезни и трудности, которые приходилось преодолевать врачам и Елене Михайловне в 50-е и 60-е годы, давайте об этом поговорим. Вы сказали о том, что в 30-е не хватало больниц.
1: Ну вот смотрите, уже в 1939 году, благодаря усилиям врачей, усилиям специалистов, полностью исчезла оспа.
0: Угу.
1: Но проблема других заболеваний и опасность возникновения эпидемий, той же дифтерии, того же туберкулеза, она существовала. Вообще ослабленный организм местного населения, он восприимчив. Вот именно вот к этим болезням, и не зря, значит, одной из форм решения этих проблем в 1950 году было принято решение о создании сети диспансеров, вот именно в которых бы лечили вот эти вот заболевания, дифтерию, туберкулез и так далее и тому подобное. Вот, чтобы, как говорится, прежде всего дети, а Елена Михайловна, она как педиатр по первому образованию своему, да, все-таки считала, что забота о детях – это первоочередная задача врачей здесь, на нашем Тобольском севере. Вот. Именно предупреждение детской заболеваемости, снижение и постепенное искоренение ужасающих по своему уровню случаев детской смертности от этих заболеваний – это первоочередная Сагандуковой в том числе.
0: Ну, это удивительно, конечно, как она совмещала. Она же ведь совсем в молодом возрасте взяла на себя ответственность.
1: 29 лет. Вот представьте,
0: а она уже руководит...
1: Руководитель окрздравотдела.
0: Это обалдеть просто.
1: Вот, окружным отделом по здравоохранению в округе.
0: И она еще совмещает эту деятельность с хирургической своей работой, с работой хирурга.
1: Работа хирурга,
0: ответственность,
1: работа педиатра,
0: представляете, уровень.
1: Административный работник на должности председателя окрздравотдела, плюс большая общественная работа,
0: большая общественная.
1: О чем вы говорили только вот в самом начале своего рассказа.
0: Угу.
1: Это человек, я не знаю, там, стожильный, наверное, не то что...
0: Как увеличивалось количество медучреждений в округе с началом эпохи большой нефти? Вот здесь, мне кажется, нагрузка, конечно, на эту сферу была колоссальной. И ответственность.
1: Лучше всего скажут воспоминания людей, которые тесно работал с Сагандуковой в тот момент. Например, она часто обращалась к нефтяникам. Она часто обращалась к людям, которые отвечали за освоение нефтегазоносных месторождений. Ее можно было часто видеть в самых высоких кабинетах. Потому что на самом деле она была человеком, обладающим грандиознейшим государственным мышлением. И вот то, что на месте бывших там, вахтовых поселков, которые начинали с того, что обслуживались приезжими медицинскими работниками, встали населенные пункты современными на тот момент и больницами, оснащенными по самому последнему слову техники. Тот же противотуберкулезный диспансер в санатории появился в округе впервые. То есть, можно, конечно, назвать огромное количество цифр, я просто не хочу вот, наших радиослушателей заваливать этими цифрами. Только представьте себе, что смертность от туберкулеза среди детей снизилась там до самого низкого уровня.
0: Елена Михайловна продвигала студентов Ханты-Манси, как мы уже, сказали,
1: вот
0: да,
1: она добивалась... Одно из направлений ее вот этой кадровой политики.
0: Да, она добивалась внеконкурсного приема детей в мединституты. Какие плоды принесла эта работа? Я думаю, что есть прям воспоминания, да, вот тех уже...
1: Есть воспоминания.
0: Тех бывших студентов,
1: есть воспоминания,
0: на судьбу которых она повлияла.
1: С большой теплотой вспоминает о Елене Михайловне. И наш округ, в частности, являлся лидером по подготовке национальных кадров в медицине. И многие из тех, кто был направлен при участии Елены Сагандуковой на учебу, они вернулись в округ и являются гордостью медицины нашего округа до сих пор.
0: Да, есть одно из воспоминаний, где будущий студент медвуза, да, мединститута, не знаю, медучилища оставил воспоминания такие, что Елена Михайловна поделился: «Хочу быть художником», она так, художником потом, давай вот иди-ка в медицинский.
1: Да, да,
0: влияло вот настолько, что разворачивало судьбы людей нас вот так.
1: Все правильно.
0: Угу. Ну и она говорила, что 300 дней в году была в командировках. Как сложилась ее личная жизнь при такой нагрузке?
1: Личная жизнь сложилась трагично. Вышла замуж, родился сын Сергей. Муж у нее умер, Яков Степанович Кульпин. И с Сергеем случилась ситуация не очень красивая. Я считаю, что там не имею права вдаваться вот в эти вот...
0: Мы не будем тут ковырять это дело.
1: Вот, просто... Потому что очень трагическая такая страница.
0: Это ее боль была,
1: это,
0: скажем
1: это
0: так,
1: ее
0: что...
1: Это ее боль, и вот ее подкосило вот это.
0: Мы скажем, что он попал в тюрьму.
1: Да, он попал в тюрьму, сидел, как говорится, от звонка до звонка.
0: Поставим на этом точку, но для нее это была ужаснейшая боль, и она...
1: И вышел, в общем-то, Сергей. Очень сломленный человек.
0: Очевидно, она и себя винила в этом, потому что все ее внимание было
1: пыталась
0: на работу.
1: Пыталась разобраться, пыталась доказать, значит, что ее сын невиновен. Но там были замешаны и родственные связи, так что не будем копаться в этой странице.
0: Давайте поговорим о... Вот мы уже скоро заканчиваем. Вклад Елены Михайловны Сагандуковой в развитие медицинского обслуживания. Мне кажется, что тут...
1: Ну, как я уже сказал...
0: Подытожить
1: тут
0: все то,
1: можно,
0: что вы сказали.
1: Все сказанное нами в течение вот этих вот нескольких минут нашей беседы привести к общему знаменателю и разложить буквально по нескольким пунктам. Это первое. Продуманная, четкая политика по подготовке национальных медицинских кадров. Это заслуга Сагандуковой. Это расширение сети диспансеров по лечению болезней, которые всегда были с точки зрения опасности развития эпидемии наиболее острыми для нашего округа. Это, в частности, создание именно стараниями Сагандуковой знаменитого вот этого противотуберкулезного санатория Ханты-Мансийский, который носит и сейчас ее имя. То есть имя Елены Михайловны не только в названии улицы в нашем окружном центре, но самое главное – это и название, имя, значит, название вот этого санатория. Потому что многие детишки вылечились в этом санатории. Это продуманная подготовка и проведение, расширение, будем так говорить, расширение сети медицинских учреждений. Когда в самых далеких, отдаленных населенных пунктах появилась широкая сеть, значит, и ФАПов, фельдшерско-акушерских пунктов, и амбулаторий. Это, в конце концов, работа по реализации на рубеже 70-х и 80-х годов программ «Вахта и здоровье населения Сибири». Это были такие вот медицинские программы, которые были направлены на более широкий охват населения, отдаленных населенных пунктов, качественной медицинской помощью. Так что трудно недооценить, переоценить вот этот вот вклад Елены Михайловны вот именно в медицину нашего округа.
0: Спасибо вам большое. Наш разговор подошел к концу. С вами были историк Дмитрий Васильевич Филипчук и Рената Гасанова. Этот выпуск можно послушать в социальной сети ВКонтакте, в аккаунте «Радио Югра» в разделе «Подкасты». До встречи.
2: Это твоя история. Мы рассказываем о героях Югры. От авантюристов и индустриальных пионеров до простых людей, чьи судьбы стали зеркалом эпохи. Этот голос прошлого обращен прямо к тебе. Это твоя история. Радио Югра. Югра. Главная музыка на окружном. Радио Югра. Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
3: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
4: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
3: А, тот самый цветочный у молотка?
4: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
3: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
5: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
6: В Забайкале действуют сотни очагов.
5: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
7: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
8: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
9: Радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Окружная газета «Новости Югры». Читайте сегодня. Кубок чемпиона России в руках хоккеистов Югры. Пятый решающий матч финальной серии плей-офф чемпионата ВХЛ между Югрой и Воскресенским Химиком завершился победой югорчан со счетом 4-0. Рассказываем о самых важных, напряженных и интересных моментах поединка. Как сделать так, чтобы в непростое для экономики нашей страны и региона время бизнес развивался и двигался вперед? Сколько средств выделяет на поддержку малого и среднего бизнеса округ? И какие проекты ветеранов СВО стали успешными благодаря помощи региона? Семья – это основная ячейка общества. Как воспитать достойное будущее поколение и сохранить традиции предков? Какая семья стала семьей года Югры? Хотите знать больше? Читайте электронную версию газеты «Новости Югры» на сайте Югра-Ньюс.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
3: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
4: Автомол. Щетки стеклоочистителя, каркасные, бескаркасные, гибридные, зимние, всесезонные, более 100 наименований щеток стеклоочистителей. Бесплатная установка. Автомол86.ру.
5: Практичный в городе, неудержимый там, где заканчивается асфальт и начинаются дикие эмоции. Новый Jetour T1 на полном приводе. Большое поступление уже в Сибкар Север, а путь к покупке стал еще ближе. Весь месяц делаем персональный расчет на автомобиле Jetour в наличии и дарим топливо на сотни первых километров. Jetour Сибкар Север в Сургуте, Профсоюзов 58/1. Звоните 390403.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина, не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
2: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
3: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
2: Реклама – лишние расходы.
3: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
4: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
7: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Ленторе. Хочу доставку цветов заказать.
8: На, ищу. В Ленторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
7: А, тот самый цветочный у молотка?
8: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
7: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
9: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой Экспорт».

0: марках, мировым товаром, мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Югорский государственный университет. Лидер по трудоустройству выпускников и зарплате в рейтинге Минтруда.
2: Я занимаюсь в современных лабораториях и прохожу практику на ведущих предприятиях.
3: Здесь я сама выбираю интересные дисциплины.
4: В Югу я стала волонтером, занялась творчеством и спортом.
5: Я получаю военную специальность и живу в комфортном общежитии.
1: Поступай в Югорский государственный университет. Мы ждем тебя.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
6: Радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
2: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше, освоить то, что давно хотел, доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
3: Автомолл. Ароматизаторы воздуха, аптечки, аварийные знаки, огнетушители, держатели телефонов, зарядные устройства, компрессоры, щетки для сухой и влажной уборки, искусственная замша и микрофибра, рамки номерного знака, буксировочные тросы, стяжки груза, тонировочная пленка, автомобильные холодильники. Автомолл. Тысячи аксессуаров для авто. Автомолл86.ру.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
5: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
6: Практичный в городе, неудержимый там, где заканчивается асфальт и начинаются дикие эмоции. Новый Jetour T1 на полном приводе. Большое поступление уже в Сибкар Север, а путь к покупке стал еще ближе. Весь месяц делаем персональный расчет на автомобиле Jetour в наличии и дарим топливо на сотни первых километров. Jetour Сибкар Север в Сургуте, профсоюзов 58/1. Звоните 390403.
4: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 17 часов. Главное окружное радио. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Наше личное. Программа для тех, кто сошелся характерами, но есть сложности. Разговор с экспертом о том, как сохранить семейные отношения и где найти поддержку. Наше личное.
2: Здравствуйте, с вами Рената Гасанова. Сегодня мы поговорим о первых, а также, возможно, неожиданных кризисах молодой семьи, о тех трудностях, с которых начинают свою семейную жизнь пара. И чтобы эти кризисы и трудности не стали последними для молодой семьи, а стали точкой роста, мы их подробно разберем с моей гостьей. Мы будем говорить и о уверенности в своем выборе, о ценностях и национальных традициях, которые что-то нам заносят. Я убеждена, что первые трудности – это не признак провала. Это первая ступень к настоящей взрослой большой любви. Вот об этом мы и будем говорить с моей гостьей, психологом Ниной Айваровой. Здравствуйте, Нина.
3: Добрый день.
2: Итак, свадьба уже прошла, а у одного из партнеров активный поиск избранницы или избранника еще продолжается. То есть человек, будучи в браке, по каким-то причинам до сих пор ищет глазами свою вторую половину. Это может происходить бессознательно. Иногда даже психологи во время сессии выявляют такие моменты, и тогда возникает вопрос, а вы окончательно партнера выбрали или еще ищете? Вот как самому себе ответить на этот вопрос еще до похода в ЗАГС?
3: Знаете, я бы хотела вообще начать немножко издалека. Вот я бы... Молодые семьи разделила бы на две такие вот крайние категории. Вот есть семьи, которые, молодая семья, да, молодая пара, которая сама заработала на свадьбу, сами сыграли, организовали праздник для своих, значит, гостей, друзей, родственников, да. Есть другая категория, которым сделали все родители. Может быть, даже уже и квартиру купили, может быть, даже и, в общем-то, всю свадьбу организовали, оплатили, да. И вот, как правило, вот у первой категории молодых людей таких проблем не бывает. Почему?
2: Таких проблем, в смысле, проблема что с не будут неопределенностью.
3: Да,
2: такой,
3: неопределенности,
2: да?
3: И так далее. Почему? Это уже зрелые люди. Дело в том, что семейные отношения – это про зрелость, это зрелые отношения. И вот когда человек еще смотрит куда-то в сторону, да, где-то самоутверждается, где-то тешит свое самолюбие, тщеславие, это еще пока не прозрелось, рано еще в семью.
2: Вот я читала, что есть такой период, называется период монады, когда ребенок проходит сепарацию в подростковом возрасте. Ему бы хорошо отделиться, прям вообще конкретно отделиться от родителей тем, что съехать от них. Даже поменять город. То есть, когда мы уезжали там учиться в вуз, в какой-то другой город, вот этот период и происходил. И что у таких ребят, когда они создают пару, процент развода намного меньше. То есть, они какие-то стрессоустойчивые. Они как-то умеют друг друга слышать и уж точно, как правило, определились с выбором. Это так?
3: Вот действительно, вот как раз это так. То есть они порешали сложные жизненные задачи, у них есть некий жизненный опыт, и самое главное, они научились принимать жизнь, принимать сложности, принимать какие-то такие серьезные жизненные задачи, как нормальные, естественные человеческие условия.
2: Так вот, как самому себе ответить на этот вопрос? Я окончательно с выбором определилась или я еще как-то на двух стульях пытаюсь усидеть?
3: Очень хорошо задать себе вопрос, для чего мне семья? Если мне семья нужна для того, чтобы мне мой партнер там купил квартиру, чтобы мой партнер там сделал меня счастливым,
2: или чтобы почувствовать себя взрослым, да?
3: Да, вот это как раз не про взрослость. Вот если мне семья нужна для того, чтобы выстраивать теплые отношения, для того, чтобы вырастить детей, да, для того, чтобы вот во взрослой жизни мне было комфортно, значит, с этим человеком, со своей семьей, это другая ситуация. Понимаете, вот здесь очень важно понимать, или человек вступает в брак для того, чтобы удовлетворять свои потребности эгоистичные, или же действительно выстраивать партнерские отношения. Очень есть хорошее упражнение, которое я часто использовала при работе со студентами. Представьте себя 50-55 лет. Как вы представляете свою семью? Вот, да, что вы там видите?
2: Вообще, представляете ли вы семью?
3: Да.
2: Может, вы себя представляете холостяком или свободной женщиной?
3: И второй вопрос после этого вопроса, да, что я сегодня делаю, чтобы такая у меня была семья в 50-55.
2: Вот что сегодня я 20-летним, 35-летним делаю, чтобы у меня семья в 50-55 выглядела вот так, как я себе намечтала.
3: Есть ли у меня такие качества? Готова ли я так поработать, потрудиться, да?
2: 55 выглядела вот так, как я себе намечтала.
3: Есть ли у меня такие качества? Готова ли я так поработать, потрудиться, да? Вот, как раз мы

0: после того, как горячка любовная проходит, выясняется, что у партнеров разные представления о верности. Я не знаю, те же самые политические взгляды, отношение к патриотизму сейчас, вот, да, выстрелило тоже, количество детей, отношение к финансам и так далее, и так далее. Давайте выясним, что входит в понятие ценности и какие ключевые темы надо до свадьбы выяснить. Ведь мы же друг с другом разговариваем, и что-то мы должны услышать.
1: Что такое ценности? Если просто, ценности – это то, без чего я своей жизни не представляю. Ценности – это то, что для меня очень важно. Угу. Да? И, собственно говоря, это у нас второй фильтр выбора партнера. То есть первый фильтр – это
0: внешность.
1: Угу. Да? А второй фильтр, когда мы начинаем общаться…
0: Суть человека.
1: Да, суть человека. То есть как раз вот ценности, да, вот мы тогда угу. чувствуем, да, что для него важно. Да? Он думает, так же ли или не так. И вот вы хорошо сказали, скоропалительно. Вот очень часто мы не видим эти ценности, когда у нас еще глаза замылены влюбленностью. В некоторых культурах родители не разрешают молодым жениться на этапе влюбленности. Почему? Потому что это измененное сознание. То есть я не совсем адекватно воспринимаю этот мир. Что говорят, да? Любовь зла, полюбишь и козла, да? Угу. Значит, голову потерял от любви. Вот это как раз про это. И вот очень хорошо, когда пара уже женится после того, как прожили разочарование друг в друге. То есть тогда они начинают знакомиться вот именно с тем человеком, с которым они собираются вступать в брак. Кстати, очень сильным индикатором является, знаете что, как к нему относятся окружающие, как он общается с друзьями, как он общается с мамой, папой, угу. со своими близкими. То есть это очень серьезные сигналы, точно так же еще, в общем-то, вот, изощреннее, да, он будет потом относиться к нам. Потом ага. еще очень хороший индикатор, насколько он эмоционально открытый. Он умеет говорить о своих чувствах, а не так обиделся и 3 недели не разговаривает, да. Насколько он готов решать серьезные жизненные задачи. Он ищет там причину, чтобы не делать, или все-таки он будет искать решение.
0: Занести сложности молодой семье может и традиция в наших семьях называть зятя сыном, а невестку дочерью. Получается такая модель. В семье новый член, в семью новый член входит на правах ребенка, потому что его называют либо сыном, либо дочерью. А вопрос, как называть родителей супруга мамой или папой? Не приведет ли это старая традиция к тому, что родители будут диктовать свои правила и контролировать новоиспеченных сына и дочь, в общем, выполнять такие воспитательные функции? Потому что, ну, получается, иерархия такая. Мы родители, а вы дети.
1: Во-первых, здесь надо посмотреть, как вообще поменялась семья, да, семейная система. Смотрите, раньше девушка выходила замуж и переходила в род
0: своего жениха,
1: мужа, да? мужа. А сейчас все перепуталось. Вот если даже молодежь живет отдельно от своих родителей, обратите внимание, если понаблюдать, большей части они больше взаимодействуют тесно с родителями жены.
0: Да, да, это так.
1: И вот что тогда происходит? Здесь, получается, сразу доминирует женщина. И вот когда девушка приводит своего молодого человека в свою семью, а там, очевидно, доминирует мама, поскольку это передается, да, паттерн поведения передается, да. И вот представьте себе, что делать этому молодому человеку. Он же без крыльев, он без права на, значит, собственное мнение и так далее. Он в чужой семье, он в чужом пространстве. Я всегда говорила молодым студенткам, не приводите своих мужей, значит, своей семьи. Потом вы хотите, чтобы они были хозяинами.
0: Вы имеете членами. В виду, не приводите на жилплощадь, да, не надо жить, да, с родителями.
1: Да.
0: Вот об этом.
1: Да. А вы хотите потом, чтобы он был глава семьи, и он принимал решение, как он в чужом пространстве будет принимать решение. Вот что касается сын-дочь, я бы сказала, или мы просто называем, или действительно нарушена семейная система. Это не ваша дочь и не ваш сын. Это зять и невеста, да? Вот. И это, видимо, очевидно, знаете, с чем связано? Мы же сегодня не из многодетных семей. И вот есть единственная дочь, а сына не было. Вот появился сын. И то же самое и наоборот. Ну, чаще тещи любят своих, значит,

0: Зятю.
1: Зятя, да, любят. Почему? Потому что сына не было, хочется сына воспитать. Потому что у нас есть вот этот вот материнский инстинкт, хочется много воспитать, но мы все вывалили на одного ребенка, да, теперь угу. появился второй. А что касается мама, папа, а это уже на выбор. Просто некоторым это сложно, да, дается, а некоторым это легко. Вот у нас, допустим, обе невестки называют нас мама, папа. Это, конечно, не так. Я прекрасно понимаю, да, они меня называют мамой, это не так, как они свою маму называют.
0: Ну, как
1: мамой.
0: Бы понарошку.
1: Да, да. То есть, и как бы я чувствую, что они уже вот как-то, поскольку это давно еще идет, да, они уже как-то без барьеров и так далее. Угу. И сказать, что мне тепло, холодно, это уважение определенное в традициях так было, да.
0: Угу. То есть, что мы скажем? Да. Решайте сами, да, вы можете называть мама и папа, но в голове держите, что это не ваши родители.
1: Если бы меня называли мамой, я бы тоже не обиделась.
0: Угу. А вообще лучше, конечно, самим обозначить, как лучше называть. Ну, как бы сама теща и сама свекровь со свекром сказали бы, как лучше. Решить этот вопрос сразу.
1: Конечно, тут ведь не важно, как ты называешь.
0: То есть я не обижусь, если ты меня назовешь.
1: Конечно, я бы не обиделась, если бы меня не называли бы мамой, да? Но там и там, и там были хорошие, мудрые бабушки. И вот бабушки, видимо, да, вот зная традиционные вещи и так далее, видимо, все-таки настроили своих внучек таким образом.
0: Конфликты. Поговорим о конфликтах. Как правило, они возникают из-за распределения бытовых обязанностей, хотя вроде бы у нас сегодня так много всяких гаджетов бытовых, да, помощников. Как соединить разные противоположные семейные представления? Вот она из семьи, где мужчина включен в бытовые заботы, например, папа помогал мыть посуду, пылесосил, а он из семьи, где каждый сам за себя. И в итоге конфликты, ничего конструктивного. Что делать молодым?
1: Правильно обозначили, именно вот как раз бытовые вопросы являются очень часто mm-hmm. причиной, я бы сказала, не сколько конфликтов, сколько ссор.
0: А в чем
1: вот 70% ссор из-за вот как раз решения.
0: То есть конфликт это нечто большое, глобальное, а ссора это мелкая такая вот.
1: Причина-то глубже.
0: Мелкий спор.
1: Причина глубже как раз вот в разных ценностях, в понимании, по-разному понимают они, значит, семейное устройство, и вот как раз в качествах, готов ли заботиться, насколько он видит. Значит, допустим, он играет на компьютере, жена с детьми и там еще mm-hmm. на кухне, да? Насколько он готов видеть, сколько вкладывает жена? Очень есть тоже хорошее упражнение, вот когда ваша жена или, допустим, муж чем-то занят, вы-то чем заняты? Просто как раз вот, каждый раз вот посмотрите, да, наблюдайте, и тогда станет понятно, как распределять роли. Но это, опять же, надо быть зрелым. Вот, а здесь надо еще понимать, знаете что? Кто сколько зарабатывает, то есть кто обеспечивает семью. Мы сталкиваемся сегодня вот с такой еще ситуацией, часто на консультациях. Вот муж пришел, как собака, уставший с работы. Я понимаю, с детьми сидеть тоже это работа, да? Но она даже не пытается понять, не пытается как-то принять, что он очень сильно устал. Вот. И сплошные претензии, а еще представьте, ты пришел уставший, голодный, а в холодильнике шаром покати, и дети орут, и в комнате дома бардак. А жена начинает возмущаться. Вот здесь надо понимать, да, кто сколько вкладывает. Если действительно муж меня в данный момент обеспечивает, я должна принять вот моя часть, да, как раз создать вот ту атмосферу в семье, угу. где нам будет комфортно.
0: Еще мы поговорим об отсутствии личного пространства и границ в молодой семье. Это очень важно, на мой взгляд, потому что возникает слово «мы». Мы так упиваемся этим словом «мы», нам так нравится быть нами, да, быть парой. Но это слово «мы» становится давлеющим, и порой супруги забывают, кем были до брака. Как этого избежать?
1: Я бы сказала наоборот. Вот как только появилось местоимение «мы», семья сформировалась. То есть, да, мы разбили вашу чашку. Мы, значит, что-то сделали. Муж про жену говорит, да? То есть он как бы принимает ее какие-то ошибки и так далее за свою. Вот здесь как раз умение защищать свою семью, умение защищать свою жену. А что касается границ, вы знаете, я немножечко всегда возмущаюсь, что современная психология настолько много внесла вот таких вещей.
0: Границы,
1: токсичность там, да? Вот знаете, вот я не представляю, вот у меня есть четкие границы, вот у мужа четкие границы. Я не знаю, как так жить. Мне кажется, речь о другом. как развивать свою самодостаточность и проявлять вот это. Да?
0: То есть, когда женщина или мужчина развивает свою самодостаточность, слово «мы» вообще на них никак пагубно не влияет.
1: Абсолютно.
0: «Мы» — это не страшно, получается. Это склеивание жуткого не произойдет.
1: Вот, знаете, вот хорошо сейчас сказали, склеивание как раз не должно быть. Вы знаете, по этому поводу есть шикарная притча. Молодые люди, да, красивый такой молодой человек и девушка поженились, и они мечтали создать счастливую семью. Но они знали, что где-то высоко в горах есть мудрец, который все знает про счастливые отношения. Одни поднялись к нему и говорят: «Мы знаем, ты мудрый, ты знаешь все о счастливой семье. Расскажи нам вот эти, передай нам эти мудрости». И он говорит: «Ты, молодой человек, иди в горы и поймай самого сильного орла. А ты, девушка милая, иди в горы и поймай самую сильную, красивую орлицу». Вот они выполнили это задание, принесли орла и орлицу, да? Он дальше им дает веревочку. А теперь привяжите их друг к другу одной ногой. Они это задание выполнили. А теперь вы их отпустите. Орлы пытались взлетать, они причиняли боль друг другу, да? Они... Вот вам конфликт, понимаете? И вот он говорит... Счастливые семейные отношения – это когда мы не привязываем друг друга к себе, мы летим параллельно к одной цели. А лететь параллельно к одной цели могут только самодостаточные, зрелые люди, которые не нуждаются в другом для удовлетворения своих эгоистичных потребностей.
0: Есть зона, где мы… А есть зона, где я, и ничего плохого в том, что у меня есть я, нет.
1: Вот, Рената, знаете, вот здесь тоже, мне кажется, мы, психологи, очень сильно преуспели в этом. Вот сегодня очень много женщин сама себя выбираю, прежде всего думая о себе, ради детей не стоит жить, там еще что-то. А, вообще сегодня шикарную фразу услышала: одиночество – это современный бренд. Жить разумом – это насилие над собой, живи только чувствами. И вот это все настолько разрушает, и это же все закладывается еще вот, значит, в сеть. И если посмотреть искусственный интеллект, нам выдаст что? То, что в интернете нашел, то и выдает. И люди не всегда понимают глубину значение этих фраз. Они берут поверхностные вещи, да, и начинают потом, руководствуясь этим, жить, страдать, разводиться,
0: Нина, а что плохого, если есть отдельно я от мы? Ну, то есть я в мы вкладываюсь, я туда отдаю, но есть еще мое личное, мое любимое, есть мои интересы.
1: Конечно. И вот опять же приведу очень интересный пример. Значит, веду семейную психологию у заочников. Вот у мужчин там есть, значит, спортзал, они там в сауны ходят. А почему, говорю, вы не ходите? Они говорят: а когда? Столько домашней работы. Говорю: стоп. Выберите, пожалуйста, день, ну, допустим, вторник или четверг. Вот в 6 вечера соберите сумку, идите в спортзал. Я говорю: в 9 вечера придете, кто-то помрет с голоду в вашей семье. Это у нас в голове, это таракан, что без меня не проживут. Мне надо все проконтролировать. Мне надо всех проконтролировать.
0: Ну, значит, свои интересы тоже важны.
1: Конечно. Вот то есть, если ты придешь в спортзал, а потом такая счастливая, отдохнувшая, конечно, энергичная, муж и дети только будут рады. Да, они рады, что вы их оставили на 2 часа.
0: У нас пауза. Напомню, я Рената Гасанова. Моя гостья, психолог Нина Иварова. Тема разговора: молодая семья, первые трудности.
2: Наши личные. Радио Югра. Реклама.
3: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
4: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
3: А, тот самый цветочный у молотка?
4: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
3: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
5: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
7: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
8: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что СПИД существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 330909.
9: Телефон рекламной службы Радио Югра 330252.
2: Радио. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
10: Наше личное. Программа для тех, кто сошелся характерами, но есть сложности. Разговор с экспертом о том, как сохранить семейные отношения и где найти поддержку. Наше личное.
0: Мы вновь с вами. Я Ирина Тагасанова. Со мной в студии психолог Нина Иварова. Мы говорим о молодых семьях, о важном и сложном этапе, о начале, о тех трудностях, с которыми сталкивается молодая семья на старте семейной жизни. А поговорим про болезненные финансовые стрессы и разные подходы к деньгам. Один сберегающий в семье, другая или другой расточительный, или берет кредиты, и семья в постоянных долгах. Как договориться?
1: Ну, что касается финансовой стороны, сейчас очень много соблазнов. И родители, к сожалению, не готовят детей жить по своим доходам. И человек привыкает с молодости, да, тратить больше, чем он умеет, собственно говоря, вносить в семью. Вот это самая большая причина. Да? Вот. А что касается финансовой стороны, да, когда у нас нет денег, мы действительно нервничаем, психуем. Деньги – это еще и, в общем-то, вот…
0: Безопасность, да, уверенность в будущем.
1: Уверенность, да, в будущем. Это, собственно говоря, это наши возможности.
0: Конечно.
1: Это наши возможности. Но очень четко надо понимать, сколько ты готов зарабатывать, сколько ты готов развиваться, сколько ты готов именно ждать. Кстати, тоже интересный момент, да? Вот наше поколение все-таки, мы росли как? Мы понимали, что в молодости пока квартиру не можем купить. Да? Мы накапливали, мы работали, мы развивались, у нас была мотивация. Вот. Сейчас немножко другая ситуация, сейчас слишком много соблазнов. Вот с этими же ипотеками, да, иногда ведь смотришь, берут ипотеку непосильную. Я один раз была на тренинге, когда все 14 человек, кроме меня, были с ипотеками. Мне страшно и жалко было на них смотреть. Вот такое ощущение, что у них на плечах лежит просто вот мешок с грузом. Я понимаю, хочется сразу хорошо жить, но ты должен еще соотносить. Да, вот мне очень понравилась, знаете, одна фраза в одном из подкастов. Жизнь – это как математика. Есть условия задачи. Да, но. Да, но. И дальше решаешь эту задачу. Вот очень многие не готовы сегодня принять вот это «да, но». Дана мне пока вот такая ситуация жизненная. Мне дан такой муж или такая жена. Вот у меня ребенок появился. Да, но. Значит, я ищу решение задачи. Знаете, вообще проблема решается, когда человек, вопрос, кто виноват, ты виноват в этом и так далее, да, заменяет на вопрос, что я здесь могу сделать, что я должна или должен сделать. Вот тогда задачи решаются.
0: Деньги еще маркер много чего. Многих вещей в семье. Прямо они указывают на какие-то провалы. Например, вот мне рассказали историю. Рассказчица мне повествует о том, что вот была пара молодая. У нее были некоторые накопления. Он эти накопления взял, куда-то вложил. Это был риск. Он рискнул и потерял эти деньги. И далее мне рассказчица говорит, у них доверительные отношения. Он ей все честно рассказал, что он, грубо говоря, потерял эти ее деньги. Я говорю, у них нет доверительных отношений, потому что он скрыл тот факт, что он у нее умыкнул эти деньги. Ну, согласитесь. И это показали деньги.
1: Хороший вопрос подняли. Вы знаете еще, почему сейчас сложно стало финансы как-то распределять в семье, отслеживать? Раньше были наличкой.
0: Наличкой, да. Знаете, и куда
1: люди
0: складывали?
1: Видели, сколько
0: в постельное
1: они...
0: белье родители да. наши клали, вот у них да. там общая кубышка.
1: Конечно, они видели, они могли потрогать, они да. понимали, сколько есть. А сейчас у него
0: эфемерность
1: на карточке непонятно,
0: да,
1: сколько
0: да. Какая
1: у нее цифра? На карточке, да, и мы не знаем. Угу. Вот здесь очень важно вот в этих условиях договариваться, обсуждать, вести учет, куда мы тратим, проанализировать, что мы купили, все ли нам надо было. То есть вот это как раз должно быть совместно. Здесь, знаете, двояко. Если это было накоплено до его женитьбы, он имеет на это право.
0: Подождите, если до женитьбы она накопила эти деньги, он имеет право их взять?
1: Это ее были накопления?
0: Это ее были деньги. Он их спустил куда-то.
1: О, вот здесь... Сказать, что только он виноват. Вот знаете, опять же, да, кто виноват тогда? Тогда смотрите, что здесь произошло. Почему так оказалось, что я позволила своими деньгами...
0: Она доверяла, как так оказалось. Она доверяла своему мужчине.
1: Ну тогда...
0: Не доверяй.
1: Да, нет, не то, что не доверяй. Вот здесь надо понимать, насколько это по его глупости, по его легкомыслию, насколько это его черта характера, и как он вообще сам это пережил. То есть здесь
0: переживал очень, страшно.
1: Очень много нюансов. И одно дело проиграл в карты, другое дело он пытался создать бизнес, у него прогорело. Это тоже другая история. То есть здесь однозначно сказать, что вот это вот плохо и все. Понимаете, это про жизнь. Да, ну,
0: еще
1: вот
0: один
1: ситуация.
0: Момент. Не единожды наблюдала ситуацию, когда у мужчины нет абсолютно денег, потому что жена, супруга забрала все карточки. Вот это вот для меня, я не понимаю вообще, как может быть мужчина без денег, это какой-то уже ребеночек. И он начинает стрелять у коллег там по сколько-то рублей. Все это выглядит как-то ужасно. И мне кажется, что в данном случае вопрос о тирании идет. Но это финансовое насилие, на самом деле. Когда у вас забирают карточки ваши зарплатные, ребят, давайте не будем в иллюзиях и в розовых очках ходить. Это тирания. К вам применяют финансовое насилие. У вас ваши деньги должны быть в вашем кармане. Так?
1: Однозначно. То есть это вот, знаете, как такая вот очень деспотичная мама забрала у ребенка все ресурсы, так он никогда и не вырастет. Он никогда не будет развиваться.
0: А тот факт, если мужчина сам отдает, это о чем?
1: Если он сам отдает и все до копейки, это его проблема, что вот он так себя ценит. Если ты себя так низко ценишь, тебя и другие не будут ценить. Но если он отдает... в общем-то, большую часть. Здесь, знаете, опять же, вот есть женщины, которые очень хорошо умеют распоряжаться деньгами. И вот как раз она-то, вот что попало, не будет покупать. Когда у нее есть эти деньги, она будет их беречь, она будет их хорошо, собственно говоря, да, распределять. Вот там надо, опять же, посмотреть, какая это женщина.
0: Ну, а он что, совсем дурачок, что ли? Что ли он не умеет распоряжаться? Зарабатывать умеет, а купить себе куртку не может сам?
1: Вот смотрите, да, мы распределяем в восьмом для чего? Для хозяйственных нужд. Детям что-то купить, да, там продукты, там и так далее, да. Вот в большинстве семьях так сложилось, да, этим занимается женщина. Если это так, то это хороший вариант. Если муж за это все отвечает, тогда, конечно, он распределяет. То есть все зависит от того, кто все-таки вот это планирует, распределяет. Понимаете, вот когда создаем семьи, один более зрелый партнер, да, другой менее зрелый. И вот мы говорим, перевоспитывать ни в коем случае никого мы не сможем, но подращивать да, показать, как лучше, в общем-то, вот своим примером, не упреками, не поиском виноватых, да, а именно вот длинными разговорами, да, размышлениями, жизненными примерами мы можем понаращивать другого человека.
0: Не сошлись характерами. Это такой штамп, который пишут в бланках на расторжении брака. А как понять, что избранник подходит по характеру? И еще, ладно бы мы поняли, да, в самом начале, что характер подходит, так ведь люди-то в течение жизни меняются.
1: Я всегда говорю, семейная пара, она гармоничная, когда мы умеем раскрывать лучшие качества друг в друге. Поэтому мы уже влюбились в того партнера, у которого были такие качества, такие черты, да? А кто воспитал? Мама, кстати, с папой воспитали, да? Мы приняли, нам это все понравилось. А дальше мы раскрываем семейные пары, лучшие или худшие черты. Ведь смотрите, если я вас постоянно буду критиковать и подавлять, какие качества будете проявлять?
0: Я, наверное, сопротивляться буду.
1: Сопротивляться, даже агрессия может быть, озлобленность, обида. Согласны? То есть... Получается, да, вот в зависимости от того, как я отношусь к своему партнеру, он не будет проявлять те качества, вот именно соотнеся с моими формами поведения.
0: Вообще говоря, семейная система – это как будто бы незримые какие-то такие рычаги и нити. Действительно, как только сам начинаешь меняться, каким-то вообще непостижимым образом меняется и партнер. Нет, мы, конечно, не говорим про патологию, там ничего уже не сделать. Но где здоровые отношения, здоровые, психически здоровые люди, ну там правда начинает отражение в позитив уходить.
1: Я бы сказала еще точнее, да? Хочешь поменять мир, начинай с себя. Хочешь поменять партнера, ты измени свое поведение, у него реакция будет абсолютно другая. Да, что такое реакция? Его мысли, его чувства, его поведение. Только от жизни собачья собака бывает кусачей.
0: Мы скоро уже заканчиваем. Вот такой еще вопрос. Отсутствие общих целей и планов на будущее. Должны ли быть у семьи общие цели? Вообще как-то женишься, как выходишь замуж, какие там, кто там что обсуждает, какие цели? Влюбились, да и женились. А надо ли...
1: У нас очень много целей в жизни, да? И ведь это, опять же, они обязательно должны быть. Общие цели всегда сплачивают. Обратите внимание, если, допустим, молодая пара купила квартиру, она обустраивает, да, своими ресурсами там, значит, обустраивает свое жилье, они в это время очень дружные. Пусть они ссорятся, когда они обои клеят, да, но в целом-то у них есть общая цель – создать себе уют. То же самое, когда воспитываем детей. Очень полезно говорить о том, каких мы хотели бы видеть, да, вот как мы будем себя вести, когда они повзрослеют. То есть это как раз общая цель. Мы как бы показываем, а куда мы идем-то, кого мы из него воспитываем.
0: Хочется здесь уже подытожить и сказать о том, что, наверное, не надо никаких питать иллюзий на самом старте. Будут ожидаемые кризисы, будут личные кризисы, с которыми обязательно столкнется молодая семья. Вот эти вот нормотипичные кризисы, которые... Они это хронология семьи, да? Они обязательно, они у всех всегда есть, и они будут у этой молодой семьи. Не надо думать, что это будет какая-то прогулка по ромашковому полю. Нет. Но есть еще тема привязанности, например, да? Разные типы привязанности. И знаете, вот все, о чем мы сегодня говорили, как будто столько всего надо учесть, чтобы выбрать того самого, ту самую. Но, возможно, и поэтому современные свидания напоминают некоторые такие собеседования. Вот к этим всем знаниям, о которых мы сейчас с вами говорили, еще добавить, ну, я не знаю, легкости бы, что ли.
1: А это опять зависит от моих ценностей, от того, для чего мне семья, да? От того вообще, как я люблю вообще жизнь. Люблю, в общем-то, близких, родных, да, люблю радоваться. То есть, безусловно, от этого всего зависит. И вот как раз я бы хотела вот первой, наверное, да, принимать действительно жизнь как математику. Есть условия, да, но. И ищи решение, да. Второй момент, надо понимать. Вот нам очень хорошо говорил наш профессор, да, на семейной психологии, он говорил, молодые люди, супружеская совместимость – это колоссальный труд над достижением этой совместимости. И еще, вот очень многие говорят, любовь прошла. А взращивали мы любовь или нет? Вот влюбленность, она дается от нам от природы. Для чего? Для того, чтобы люди размножались.
0: Чтобы мы стартанули.
1: А вот любовь, она взращивается. Это вот зависит от духовности. Поэтому надо всю жизнь развиваться. Семейная жизнь без саморазвития, да, она невозможна.
0: Спасибо вам огромное. Наш разговор подошел к концу. С вами были Рената Гасанова и психолог Нина Айварова. Мы говорили о трудностях и кризисах молодой семьи. Выпуски этой программы можно послушать на странице Радио Гра в социальной сети ВКонтакте в разделе «Подкасты». До встречи.
1: До свидания.
10: Наше личное. Программа для тех, кто сошелся характерами, но есть сложности. Разговор с экспертом о том, как сохранить семейные отношения и где найти поддержку. Наше личное.
2: Радио Югра. Реклама.
11: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
12: Югорский государственный университет. Лидер по трудоустройству выпускников и зарплате в рейтинге Минтруда.
13: Я занимаюсь в современных лабораториях и прохожу практику на ведущих предприятиях.
14: Здесь я сама выбираю интересные дисциплины. В Югу я стала волонтером. Занялась творчеством и спортом.
15: Я получаю военную специальность и живу в комфортном общежитии.
12: Поступай в Югорский государственный университет. Мы ждем тебя.
16: Автомолл. Тормозные системы, тормозные колодки, дисковые и барабанные, тормозные диски и суппорты, шланги, ремкомплекты, датчики, замена дисковых тормозных колодок на легковые автомобили 300 рублей. Автомолл86.ру.
9: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Местное время 18 часов. Главное окружное радио. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Семейный доктор. Семейный доктор. На радио Югра.
2: Здравствуйте, в эфире я, врач-аллерголог-иммунолог Вероника Калинкина и семейный доктор. Передача проходит при поддержке Центра общественного здоровья и медицинской профилактики.
1: Семейный доктор.
2: Сейчас мы живем, конечно, в непростое время и часто замечаем людей, которые элементарно просто находятся в плохом настроении. Либо ты видишь в глазах человека несчастье, горе, которого не может самостоятельно пережить. И порой трудно подобрать какие-то слова, которые поддержат человека, нужные слова. Понимаю, что слова, которые ты скажешь, они ничего не изменят то, что уже случилось. Но тем не менее, ведь очень важно сказать человеку нужные слова, которые спасут его от ненужного шага, который может привести просто к прерыванию его жизни. Ведь не исключено, и мы часто это видим и среди наших соседей, в соседних районах. И, ну, как бы мы видим это в интернете просто элементарно, сколько происходит таких несчастных случаев, назовем их все-таки, наверное, несчастными случаями. И хочется как-то остановить это, не допустить, чтобы такое происходило с твоими соседями, с людьми, с которыми ты работаешь, вообще, собственно, с твоими земляками. Вот поговорим на такую щепетильную тему, как правильно оказать эмоциональную поддержку своему соседу, коллеге, товарищу. Какие нужные слова подобрать, чтобы избежать несчастья? Поговорим сегодня мы с медицинским психологом, другом нашей радиопередачи Юлией Замри. Здравствуйте, Юлия.
3: Здравствуйте, Вероника. Вы совершенно правы. Помощь незнакомому человеку иногда бывает решительной и значимой. Поэтому нам всем необходимо проявлять чуткость, внимание и эмпатию. И если мы уже начинаем говорить об этом, то я бы обратила внимание наших слушателей на то, что в первую очередь стоит обратить внимание. Первое – это физиологическое состояние этого человека. Это может проявляться в виде замкнутости или, напротив, чрезмерной возбудимости. Это может обращать на себя внимание потухший взгляд или взгляд в одну точку, чрезмерное проявление тревоги, слезливость или плаксивость. В то же время стоит еще обратить внимание на то, что человек транслирует. Фразы типа «все бессмысленно», «все бесполезно» или, возможно, даже суицидальные мысли. И здесь, как никогда, необходимо оказать психологическую поддержку. Важно отметить, что как раз-таки невербальная речь — это жесты, телодвижения, интонация, взгляд. Они считываются нами больше, чем то, что человек говорит словами. То есть невербальная речь, она более красноречива.
2: То есть можно элементарно человека подойти, обнять без
3: В том
2: слов.
3: Числе, да, оказать вот эту эмпатию через телодвижение. Но и в то же время мы понимаем, что человеку нужна помощь, и мы считываем как раз-таки невербальные какие-то сигналы.
2: Но иногда даже не приходится считывать. Мы знаем, у человека в семье произошло горе.
3: Да.
2: Потеря близкого человека.
3: Да.
2: У матери погиб сын. Она воет день-ночь напролет.
3: Ой, тоже, к сожалению, бывает.
2: Да, вот здесь ничего не нужно считывать. Тут просто нужно подобрать нужные слова, как-то ее успокоить и поддержать. Здесь очень трудно найти нужные слова на самом деле. Вот какие слова в данной ситуации помогут избежать трагедии? Потому что, ну, уже не один случай есть, что мать после такого не хочет жить даже дальше.
3: Вы знаете, у всех сложных чувств есть одна психологическая природа. Их нужно проживать, и этому нужно уделять огромное количество времени. То есть если мы говорим о проживании горя, утраты, то в среднем где-то уходит на это сложное состояние год или даже, может быть, два. Но чем мы можем помочь в моменте? Не давать ни в коем случае какое-то готовое решение. Вот сделай то-то, поступи так-то, пойди туда-то. Или, и уж тем более, не обесценивать чувства своего оппонента. Да ну какая ерунда! Да успокойся, ничего страшного. Да все мелочи жизни. Такого не стоит говорить, потому что мы таким образом обесцениваем чувства нашего собеседника. А на что стоит обратить внимание, это на то, что дать человеку элементарно высказаться. На языке психологии этот прием называется вентилироваться. То есть человек должен выговориться. И здесь можно помочь наводящими вопросами. Рассказывай все, что ты считаешь нужным.
2: То есть, по факту, не самому говорить, а дать возможность, наоборот, ему говорить.
3: Я вижу, что ты переживаешь, или я вижу, что ты тревожишься. А еще такой момент, когда человек в остром стрессовом состоянии, ему даже трудно сформулировать то, что он на самом деле чувствует. А человек, который его слушает, он более спокойно может помочь человеку сформулировать эти чувства наводящими вопросами. Ты сейчас тревожишься? Или ты сейчас злишься? Я вижу, что ты переживаешь. Что происходит? Поделись, пожалуйста. Поэтому бывает достаточно просто человеку дать высказаться и быть услышанным. На этом этапе это вполне ощутимая будет помощь.
2: Самое главное не пройти мимо, так скажем, да, если ты слышишь, что у тебя сосед, соседка плачет, либо ты видишь, что...
3: Ну, это могут быть даже коллеги по работе.
2: Ну, коллеги по работе,
3: просто
2: да.
3: Просто знакомые.
2: Ну, просто зачастую вот как бы на коллеги хотя бы вот они на работе, ты видишь их глазами, они рядом с тобой по работе.
3: Просто
2: да.
3: Знакомые.
2: Ну, просто зачастую вот как бы на коллеги хотя бы вот они на работе, ты видишь их глазами, они рядом с тобой, ты в любом случае...

0: если мы уже говорим о том, что мы хотим все-таки поддержать человека, оказать ему помощь, то здесь тоже важно чувствовать, нуждается ли человек в нашей помощи. Поэтому целесообразно его спросить: а тебе нужна моя помощь? Или чем я могу вам помочь? Вы видите, что человек обратил на вас взор. Вы видите, что он как будто бы хочет высказаться.
1: Угу.
0: И здесь можно двигаться дальше, помогая высказаться наводящими вопросами. Но если человек категорически настроен, то лучше его оставить в покое или предложить перенести разговор на другое удобное время.
1: Угу. Да, здесь имеет значение действительно правильно поставленный вопрос, интонация.
0: Если ситуация выходит за рамки ваших возможностей, можно предложить помощь профессионального психолога или психотерапевта. И сказать следующую фразу. Иногда полезно услышать мнение профессионала. Может быть, мы найдем специалиста, который сможет помочь тебе лучше справиться с ситуацией.
1: Угу.
0: Это тоже будет реальная поддержка и помощь.
1: Замечательная фраза, хорошо поставленная. Потому что бывает вот навязывание специалиста. Угу. По-разному же можно сформировать.
0: Конечно, конечно.
1: Фразу поставить ее с разной интонацией, и человек прореагирует здесь совершенно по-разному.
0: Да, все очень индивидуально.
1: Mm-hmm.
0: Если мы предлагаем какую-то помощь, то здесь тоже важно действовать конструктивно. Может быть, мы вместе попробуем разобраться в твоих делах? Опять, понимаете, это вопрос. Это mm-hmm. не уже готовое решение, а все-таки вопрос. И вы смотрите на реакцию собеседника. Или чем я могу тебя поддержать? Или посыл «я готов тебе помочь».
1: Mm-hmm.
0: Это тоже может иметь огромную эмоциональную поддержку для собеседника. Ну и создать определенные условия, тишина, возможно, чашка чая или стакан воды.
1: Может, к себе, наоборот, пригласить, да, в гости?
0: Себе позвать в гости,
1: да,
0: отвлечь, что... если mm-hmm. эта ситуация не такого выраженного горя, как mm-hmm. смерть близкого человека, да? Это тоже очень бывает нужно.
1: Ну, да, момент. Даже хотя бы поменять обстановку для того человека, что он находится в этих своих четырех стенах постоянно и с этим своим горем, когда он уходит за пределы этого пространства, ему уже становится легче.
0: Часто люди боятся слез других людей, особенно мужчины боятся слез женщин. Но здесь важно понимать, что слезы, плач – это ресурсное состояние. И если человек начал плакать, рыдать, то наоборот, в этот момент происходит высвобождение. И если есть возможность человека разговорить, раскрутить и дать ему выплакаться, вы ему окажете неоценимую поддержку.
1: Угу.
0: Потому что слезы – это ресурсное состояние.
1: Но не нужно пичкать при этом успокаивающими, там, корвалольчик на выпить, там, пустырничек, скорую вызывать.
0: Нет, слезы – это как раз скорая психологическая mm-hmm. помощь нашего организма. Да-да-да.
1: Просто у некоторых истерика начинается, действительно начинают рыдать и кричать, и даже вызывают скорую помощь, когда...
0: Вы знаете, я в своей практике стараюсь, наоборот, вызвать слезы mm-hmm. у людей, чтобы они высвободились, mm-hmm. чтобы вот произошло вот это очищение, и только потом, после слез, мы уже начинаем как-то конструктивно разговаривать.
1: То есть в любом случае, значит, нельзя глушить никакими лекарственными препаратами mm-hmm. слезы. И
0: как я уже сказала...
1: Переболеть это, да?
0: Как я уже сказала ранее, чувства нужно проживать.
1: Mm-hmm.
0: Если человек совсем, вот, допустим, смерть близкого, да, mm-hmm. совсем не справляется, тогда мы подключаем профессиональную поддержку. Это психолог, врач-психиатр, врач-психотерапевт. И там уже они индивидуально решают, нужны ему будут какие-то медикаментозные препараты или нет. Но если человек со здоровой психикой, он проживает постепенно, медленно свои сложные чувства, и это является абсолютно нормально.
1: Да, ну, сказали, конечно, сегодня очень, очень важную ключевую вещь. Не самому подбирать, искать какие-то нужные слова, а дать выговориться человеку, чтобы он говорил, а ты его слушал. И дать ему и поплакать.
0: Да, да, вот этого будет уже достаточно, угу. более чем.
1: То есть позволить ему быть самим собой, да, выплеснуть все свои эмоции. Ну, нужно, да, здесь быть таким человеком, которому стоит доверять. Не перед каждым выплачешься, да, не перед каждым покажешь свои эмоции. Поэтому вот зачастую люди, я опять возвращаюсь в дом, да, в жилой, люди живут иногда, не знают друг друга соседи, и часто проходят мимо беды, которая буквально в соседней квартире. Поэтому вот как-то хочется, чтобы не проходили люди мимо, чтобы потом не сокрушались и не говорили, что ой, как печально вот это произошло с моим соседом. Я не был рядом, не смог помочь. Как-то нужно обращать внимание, наверное, на тех людей, с которыми ты живешь, с кем ты работаешь, вот вы говорили, с коллегами. И коллеги также, вот он ходит на работу, тихонечко сидит, там работу свою делает, а то, что

0: него происходит в душе, мы не знаем. И бывает ведь не всегда, вы говорите, считывать. Ведь часто случаи суицидов, когда мы удивляемся, человек ходил жизнерадостный, улыбался, веселился, смеялся, а потом его не стало.
1: Ну, к сожалению, такое тоже бывает. И вот то, о чем мы сегодня говорили, может иметь как раз-таки решающее значение.
0: Угу.
1: То есть проявлять эмпатию, но при этом не быть бестактным человеком, понимать, чувствовать, считывать вот эту невербальную речь. Могу я двигаться дальше? Могу я дальше задавать эти вопросы наводящие? Или лучше оставить человека в покое? Но здесь в каждой ситуации нужно чувствовать, именно чувствовать.
0: Ну, я бы еще добавила, наверное, боль через себя эту чужую не пропускать. Потому что если ты будешь каждую боль через себя пропускать, то тебя надолго не хватит.
1: Ну, наверное, такое качество свойственно только профессионалам, обычным людям. Обычно люди включаются в чужую горе, в чужую боль и проявляют некое такое сопереживание, это тоже нормально. Сложные чувства – это нормально, это часть нас. Не надо их бояться, не надо от них уходить, их нужно проживать.
0: А спасибо, Юлия. Надеюсь, что у нас все-таки будет больше счастливых людей.
1: Все и, в наших руках.
0: Да, и мимо никто не пройдет, мимо чужой боли, окажет своевременную эмоциональную поддержку.
1: Да, это важно.
0: Да. Сегодня в гостях у семейного доктора был прекрасный человек, медицинский психолог, консультант по питанию Юлия Замри. Спасибо большое, Юлия.
1: Спасибо, Вероника. Всего доброго.
2: Семейный доктор.
0: С вами была врач-аллерголог-иммунолог Вероника Калинкина. Подписывайтесь на мою группу ВКонтакте, телеграм-канале «Семейный доктор», где можете задавать интересующие вас вопросы, на которые бы хотели получить ответы в нашей студии. Спасибо, слушайте нас и будьте здоровы. Берегите себя и своих близких.
2: Семейный доктор. Семейный доктор. На радио Югра. Радио Югра. Главная музыка на окружном. Радио Югра. Реклама.
3: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
4: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: мировым товарам мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Окружная газета «Новости Югры». Читайте сегодня. Кубок чемпиона России в руках хоккеистов Югры. Пятый решающий матч финальной серии плей-офф чемпионата ВХЛ между Югрой и Воскресенским Химиком завершился победой югорчан со счетом 4-0. Рассказываем о самых важных, напряженных и интересных моментах поединка. Как сделать так, чтобы в непростое для экономики нашей страны и региона время бизнес развивался и двигался вперед? Сколько средств выделяет на поддержку малого и среднего бизнеса округ и какие проекты ветеранов СВО стали успешными благодаря помощи региона? Семья – это основная ячейка общества. Как воспитать достойное будущее поколение и сохранить традиции предков? Какая семья стала семьей года Югры? Хотите знать больше? Читайте электронную версию газеты «Новости Югры» на сайте «Югра-Ньюс».
2: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Ленторе. Хочу доставку цветов заказать.
3: На, ищу. В Ленторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
2: А, тот самый цветочный у молотка?
3: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
2: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
5: Мама, папа, вы рулите! За дорогой следите! Не спускайте с нее глаз и не сомневайтесь в нас! В автокресле нам удобно! За окном вид бесподобный! Мы не отвлекаем вас! Ведь дорога главное сейчас!
6: Ребята, спасибо, что не отвлекаете родителей за рулем. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
7: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 330909.
4: Телефон рекламной службы «Радио Югра». 330252.

0: предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: По дороге безопасности. Программа для всех участников дорожного движения. Водителей, пешеходов и пассажиров.
2: Здравствуйте, в эфире программа «По дороге безопасности». Меня зовут Даша Кунцова. Сегодня будем говорить про летние каникулы. В гостях сегодня старший инспектор отделения пропаганды безопасности дорожного движения Управления госавтоинспекции МВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу Югре Виктория Гриб. Виктория, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Итак, каникулы – это долгожданная, беззаботная пора для детей, прогулки на улице, катание на двухколесном транспорте. Все это, конечно, приносит массу положительных эмоций для ребят, но, оставшись без внимания и контроля взрослых, риск происшествий на дороге увеличивается. Сегодня мы как раз и поговорим о том, как сделать летние каникулы для детей безопасными. В частности, обсудим правила дорожного движения. Итак, Виктория, расскажите, как обстоит ситуация с детским травматизмом на дорогах в настоящее время и по чьей вине чаще всего происходит ДТП с участием детей?
3: На сегодняшний день на автодорогах округа зарегистрировано 57 автоаварий, в которых два ребенка погибли, являлся пассажиром и пешеходом. То есть два случая. И 57 детей получили травму. Здесь сразу хочу отметить, что ситуация с детским дорожно-транспортным травматизмом обостряется в период летних школьных каникул, когда дети большую часть своего времени проводят на улице и, как уже сказали, без контроля взрослых. Mm-hmm. И зачастую за случаями детского травматизма стоит, конечно же, безучастность взрослых к сохранению жизни и здоровья маленьких участников дорожного движения. Это и пренебрежение безопасной перевозки детей, использование детских кресел, других удерживающих устройств часто игнорируется. Да? Мне немножко нужно проехать, не нужно мне пристегивать ребенка. Обязательно, будь то там небольшое расстояние, всегда нужно пристегивать и заботиться о безопасности пассажиров маленьких, mm-hmm. особенно. Потому что риск происшествия на дороге, конечно же, есть. Может mm-hmm. быть, не вы, так кто-то другой
2: может
3: учиться, летит,
2: да.
3: и mm-hmm. да, ситуация. Далее, это у нас бесконтрольное нахождение детей на улице. И очень сейчас важно и актуально доступ несовершеннолетних к управлению мототранспортом. Несовершеннолетний часто управляет мототехникой без соответствующих прав и каких-то навыков вождения. Да? И, пожалуй, самое главное – недостаток знаний ПДД у детей. В основном дети в ДТП становятся участниками по вине водителей транспортных средств. Если говорить о ДТП, в которых пострадали дети и пассажиры, то это прежде всего выезд на полосу встречного движения водителями, нарушение правил обгона и проезда перекрестков. Там, mm-hmm. конечно, допустим, дети пассажиры в случае ДТП получают травмы, mm-hmm. часто тяжелые. Mm-hmm. Что касается пешеходов, то большая часть наездов произошла именно по вине водителей, которые при проезде пешеходных переходов не предоставили им преимущество, либо допустили наезд в зоне действия знака «Жилая зона».
2: Так, Виктория, вы уже сказали, что в автоавариях в большей степени получают травмы дети-пассажиры, а вот все-таки есть же, наверное, нарушения правил дорожного движения, которые чаще всего совершают сами несовершеннолетние. Какие это?
3: Действительно, в происшествиях иногда виновны сами дети. Это в основном нарушение правил перехода проезжей части. Детьми-пешеходами, велосипедистами сейчас и любителями средств индивидуальной мобильности. То есть не спешиваются, не смотрят по сторонам, переход через дорогу,
2: глядят
3: в неположенном месте. Угу. Даже если по пешеходному переходу, всегда нужно напомнить своему ребенку. Один автомобиль может пропустить. Посмотрите еще раз по сторонам, более двух полос, угу. Даже дорога проезжая часть. Посмотрите, убедиться очень важно. На пешеходном переходе детей сбивают, и бывают случаи трагические,
2: угу.
3: конечно.
2: К сожалению,
3: был у нас угу. случай такой. Поэтому очень важно напомнить своим детям, особенно перед каникулами, посмотри по сторонам несколько раз, прежде чем перейти через дорогу. Слезь с своего двухколесного транспорта. Это очень важный момент.
2: Uh-huh, uh-huh.
3: То есть водители могут просто не заметить.
2: Так, Виктория, давайте теперь тогда обсудим актуальную тему сейчас, эти питбайки. Лето, понятно. Сегодня, конечно, мы очень часто наблюдаем, как подростки разъезжают на этих мотоциклах и разъезжают-то по дорогам. Uh-huh. А взрослые, собственно, нередко приобретают их для своих детей, несмотря на запрет и несмотря на возможные риски.
3: В основном это, конечно же, взрослые приобретают питбайки.
2: Uh-huh.
3: Мототехнику уже тысячи раз, столько в соцсетях роликов, какие, да, последствия бывают вообще. Нет, родители продолжают покупать, разрешают, то есть подвергая жизнь опасности своего ребенка. Угу, угу. Ну и, конечно же, подростки нередко привлекают к себе внимание, когда ездят на них по дорогам общего пользования. Важно понимать, что питбайк изначально был разработан для спортивных и каких-то развлекательных целей, а не для повседневного передвижения по дорогам. Ну и с наступлением теплого сезона у нас фиксируются ДТП с несовершеннолетними, управляющими мототехникой, в частности, питбайками, и дети, и подростки получают травмы, часто тяжелые, ну, то есть никакой защиты нет. Напоминаю здесь, что запрещено кататься на питбайках по проезжей части и дворам, по дачам кто-то вот ездит, да, то есть запрещено. Так называемый спортинвентарь, на самом деле это опасный вид транспортного средства. Очень важный момент, использование которого разрешено в рамках спортивной секции под руководством тренера и только на треках либо каких-то либо специализированных площадках. Кроме того, мопедами и легкими мотоциклами с объемом двигателя до 25 кубических кубов можно управлять подростком старше 16 лет, при этом только имеющий водительское удостоверение категории А1М. То есть просто так сел, поехал, нет, конечно же.
2: То есть, получается, до получения этой категории ты даже и лезть-то не можешь на это?
3: Конечно же, нет. Если несовершеннолетний водитель, про ответственность немножко скажу, водитель мопеда управляет транспортным средством, не имеющий на этого права, то собственник данного мопеда,
2: ну, а это родители,
3: в основном родители, будет привлечен к административной ответственности по части 3 статьи 12.7 Кодекса административных правонарушений. Санкция статьи предусматривает штраф в размере 30 тысяч рублей.
2: Нормально.
3: Да, несовершеннолетний водитель, достигший 16-летнего возраста, будет привлечен к ответственности по части 1 статьи 12.7 Кодекса административных правонарушений. Это управление транспортным средством, не имеющим права управления. Санкция статьи предусматривает штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей. Ну и, конечно же, этот штраф кто будет платить?
2: Ну, конечно,
3: опять
2: родители.
3: Же родители.
2: Ну, конечно, родители.
3: Транспортное средство, конечно же, будет помещено на специализированную стоянку. Там уже свои какие-то определенные... И очень важный момент, про него следует сказать. За ненадлежащий контроль и исполнение обязанностей по воспитанию своих детей законные представители несовершеннолетнего могут привлечены к ответственности по части 1 статьи 5.35 Кодекса административных правонарушений. Штраф там небольшой, но это такая статья, да, серьезно, за ненадлежащее воспитание своих детей. То есть вы в ответе за своих детей. Ну и здесь очень важный момент. Хочу, конечно же, обратиться к родителям. Тысячу раз подумайте, прежде чем разрешить ребенку управлять мототранспортом. Будь то питбайк, мопед, ну или вообще автомобилем, да?
2: Так самокат даже, в конце концов, велосипед,
3: конечно.
2: Это все тоже средство передвижения, и знать правила дорожного движения, раз уж эти дети выезжают на дороги общего пользования, соответственно, все кругом водители думают, но во всяком случае есть в голове какие-то, может быть, мысли о том, что эти люди хотя бы немножечко знают правила дорожного движения, но на деле-то оказывается совсем иначе.
3: Да, и дети часто вообще неправильно оценивают риски на дороге, не предвидят опасность, а также вообще недостаточного жизненного опыта,
2: конечно,
3: и знаний ПДД, могут просто не справиться с управлением транспорта. Тут опытные-то водители бывают 20-летним стажем, попадают в ДТП,
2: да,
3: и потом мы не знаем, как так произошло в том случае, когда начинаешь опрашивать.
2: Виктория, вот как вы думаете, что следует все-таки напомнить детям в период летних каникул, чтобы обезопасить подрастающее поколение? Ну так, чтобы вот в голову-то легло, не просто мимо ушей, а вот чтобы в голову легло.
3: Это правило. Вкратце скажу, для пешеходов, велосипедистов и СИМ. Действительно, дети у нас ездят на СИМ. Это, я считаю, это лучше взять ребенку велосипед. Это и полезнее для здоровья, и все равно ты там им управляешь. На средстве индивидуальной мобильности, то есть электросамокат, ну, это он может так разогнать такую скорость.
2: Это так.
3: А если какая-то поломка? Ну, то есть, да, это же надо учитывать, да. И вообще очень важный момент быть примером для своих детей, потому что дети часто копируют поведение каких-то значимых взрослых. Значимые — это кто? Семья, близкие, да, самые те родные. И если вы сами переходите на красный свет или в неположенном месте, все ваши наставления, которые вы вчера, сегодня говорили, теряют всякий смысл. Каждая прогулка, ну, определенная, да, здесь особенно маленький ребенок, должна быть каким-то уроком. Обращайте внимание на светофор, где переходить дорогу. Обязательно важный момент — учитывайте именно ловушки на дороге. Ловушки — это ограниченный обзор в жилой зоне. Где играть? Объясните, что по дорогам, ну, не надо кататься на велосипеде и играть в мяч. К чему это может привести? Обучение ПДД – это вообще непрерывный какой-то процесс, это жизнь, да, который начинается с первых шагов ребенка и продолжается, всю жизнь, в принципе.
2: Виктория, в завершении про детей поговорили, про подрастающее поколение. Теперь, наверное, рекомендации водителям. На что следует всем нам, водителям, обратить особое внимание в период летних каникул?
3: Водителям важно помнить, понимать, что у детей начались их долгожданные летние каникулы, да. И они большую часть все равно своего времени проводят на улице. Хорошая погода, так и должно быть. Поэтому обязательно снижайте скорость вблизи детских площадок, да, потому что нужно понимать, дети могут выбежать на дорогу. В азарте игры они могут заиграться, не заметить, либо, это дети, да. Мы должны, все равно мы взрослые, мы отвечаем. Поэтому смотрите по сторонам. Обязательно соблюдайте скоростной режим. При проезде пешеходных переходов не нужно гнать. Сбавьте скорость, потому что велосипедист какой-то юный едет и не будет спешиваться, Обязательно в автомобиле пристегивайте ребенка. Сейчас многие путешествия поедут за город, кто-то
2: большие расстояния.
3: Пристегивайте ребенка. Детское удерживающее устройство спасает, сохраняет жизнь и здоровье детей.
2: Собственно, элементарно это правило, на самом деле.
3: Конечно же, не только пристегнул, и все, можешь ехать 200. Никак, ни в коем случае. Ты должен придерживаться определенных норм. Если в автомобиле ребенок, не нужно делать необдуманных поступков, необдуманных маневров. Где обгон разрешен, там обгонять транспортное средство. Вы смотрите также в зеркала, то есть это очень важные моменты. Конечно же, отказ от опасных маневров, еще раз скажу. В завершение хочу сказать, что именно взрослым принадлежит ключевая роль в том, чтобы у ребенка с самого раннего возраста именно сформировалась правильная модель поведения на дорогах. Важно не только постоянно напоминать детям ПДД, и, конечно же, самим их соблюдать.
2: Прекрасно. Виктория, спасибо вам за сегодняшний разговор. Напомню, мы говорили сегодня о правилах поведения и водителей, и пешеходов в период летних каникул. В гостях сегодня была старший инспектор отделения пропаганды безопасности дорожного движения Управления госавтоинспекции МВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу Югре Виктория Гриб. Виктория, спасибо, до свидания.
3: До свидания.
1: По дороге безопасности. Программа для всех участников дорожного движения. Водителей, пешеходов и пассажиров.
0: Радио Югра. Югра. Главная музыка на окружном. Радио Югра. Реклама.
4: Мам, а я принцесса?
5: Конечно.
4: Платье и корона у меня есть. А где же мой трон?
5: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон – автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
4: Точно. В автокресле я как принцесса на троне.
6: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppl.
8: Автомол. Самый большой склад амортизаторов в городе. Каяба, Токико, Монро, Линкс. Амортизаторы и стойки, пружины и проставки, отбойники и защитные комплекты, опоры амортизаторов и стоек, газовые упоры капота и багажника. Продажа и установка. Автомол86.ру.
9: Югорский государственный университет. Лидер по трудоустройству выпускников и зарплате в рейтинге Минтруда.
10: Я занимаюсь в современных лабораториях и прохожу практику на ведущих предприятиях.
11: Здесь я сама выбираю интересные дисциплины. В Югу я стала волонтером, занялась творчеством и спортом.
12: Я получаю военную специальность и живу в комфортном общежитии.
9: Поступай в Югорский государственный университет. Мы ждем тебя.
13: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
14: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
1: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
14: Реклама – лишние расходы.
1: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
15: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
16: Практичный в городе, неудержимый там, где заканчивается асфальт и начинаются дикие эмоции. Новый Jetour T1 на полном приводе. Большое поступление уже в Сибкар Север, а путь к покупке стал еще ближе. Весь месяц делаем персональный расчет на автомобиле Jetour в наличии и дарим топливо на сотни первых километров. Jetour Сибкар Север в Сургуте, профсоюзов 58/1. Звоните 390403.
7: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
17: «Радио Югра».

0: ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
1: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше, освоить то, что давно хотел, доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте nationalnoyeproekty.rf. Национальные проекты России. 0+.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
3: Окружная газета «Новости Югры». Читайте сегодня. Кубок чемпиона России в руках хоккеистов Югры. 5-й решающий матч финальной серии плей-офф чемпионата ВХЛ между Югрой и Воскресенским Химиком завершился победой югорчан со счетом 4-0. Рассказываем о самых важных, напряженных и интересных моментах поединка. Как сделать так, чтобы в непростое для экономики нашей страны и региона время бизнес развивался и двигался вперед? Сколько средств выделяет на поддержку малого и среднего бизнеса округ? И какие проекты ветеранов СВО стали успешными благодаря помощи региона? Семья – это основная ячейка общества. Как воспитать достойное будущее поколение и сохранить традиции предков? Какая семья стала семьей года Югры? Хотите знать больше? Читайте электронную версию газеты «Новости Югры» на сайте Югра-Ньюс.
4: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
5: Срочно ищу летельщика, заказы горят.
6: Помогите найти зубастого продажника.
7: Мне очень нужен четкий программист.
8: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
9: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
10: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909. 330909.
11: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
12: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
11: А, тот самый цветочный у молотка?
12: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
11: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
13: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
14: Радио. Главное окружное радио.

0: радио «Югра». Главное, главное окружное радио «Югра». Радио «Югра». Реклама.
1: Автомол. Большой склад шрусов и пыльников. Линкс, Патрон, HDK, ЕРТ, Маруичи и Масума. Шрусы и приводные валы. Пыльники шрусов резиновые и из термопласта. Хомуты и смазки шрусов для всех марок автомобилей. Продажа и установка. Автомол86.ру.
2: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
3: Национальные проекты России.
4: 0+.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
6: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
7: В Забайкале действуют сотни очагов.
6: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
8: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
9: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
10: Это мой двор, моя улица. Я знаю каждый уголок. Тут нечему меня удивить. Кроме этого автомобиля, что выехал из-за угла.
11: Будьте внимательнее на дорогах. Даже если они находятся у вас во дворе. Твой ход. Пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
12: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
13: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
12: Реклама? Лишние расходы.
13: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
14: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
15: Практичный в городе, неудержимый там, где заканчивается асфальт и начинаются дикие эмоции. Новый Jetour T1 на полном приводе. Большое поступление уже в Сибкар Север, а путь к покупке стал еще ближе. Весь месяц делаем персональный расчет на автомобиле Jetour в наличии и дарим топливо на сотни первых километров. Jetour Сибкар Север в Сургуте, Профсоюзов 58/1. Звоните 390403.
16: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 20 часов. Главное окружное радио. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Это твоя история. Мы рассказываем о героях Югры. От авантюристов и индустриальных пионеров до простых людей, чьи судьбы стали зеркалом эпохи. Их опыт и стойкость раскрывают истинную историю Севера. Мы погрузим тебя в эмоции, мысли и испытания тех, кто покорял земли, науку и саму природу Югры. Этот голос прошлого обращен прямо к тебе. Это твоя история.
2: Здравствуйте, с вами Рената Гасанова. И в этой программе я предлагаю нашему слушателю на несколько минут войти в историю. Быть не наблюдателем, а участником событий. Примерить на себя костюм нашего героя, личности, которая уже вписана в историю России и Югры. И чтобы твоя история стала действительно твоей, наш слушатель, сегодня ты станешь врачом Еленой Сагандуковой.
1: Это твоя история.
2: Ты родилась в 1920-х годах в семье охотника и рыбака Михаила Сагандукова в небольшом таежном селении Томской области. Семья жила на границе с Ханты-Мансийским округом в юртах на Унак-Юган. Как и многие дети Ханты, ты бегала играть на крутые берега Васюгана и в хвойный кедровый лес. Однажды в деревне случилось ЧП. Медведь изуродовал охотника. Ты слышишь его стоны, видишь кровь. В воздухе как будто разлиты страх и боль. Наконец приехал врач. Ты тихонечко стоишь у него за спиной и разглядываешь его. Врач обрабатывает раны. Он делает это так уверенно, так ловко. С его появлением все стало другим. Вместо страха в пространстве появилась надежда. Это удивительно. В этом человеке ощущалась такая неосязаемая сила. Ты смотришь на него, как на волшебника, который способен победить смерть. Он знает какие-то тайны. И тебе тоже хочется обладать этим секретом, великим даром врачевания. Ты принесла воды этому волшебнику. Он поблагодарил и сказал пророческую фразу. Ты, наверное, станешь доктором. Да, ты станешь хирургом. Ты тоже сможешь входить в судьбы людей и приносить с собой благо. Ты научишься лечить, но это произойдет не сразу. Ты учишься в Ханты-Мансийске на фельдшерском отделении Национального медучилища. Корпишь над учебниками. Особенно важным для тебя является постичь медицинские дисциплины. Однажды на экзамене по анатомии вам объявили, что Германия напала на СССР. Началась Великая Отечественная война. Медики уходили группами на фронт. Из-за войны ваш выпуск 1942 года был досрочным. С этого момента я буду обращаться к тебе на «вы». Вы юная, и пациенты смотрят на вас с удивлением, надеждой и доверием. Вы фельдшер, лечите людей в тех национальных поселках, где прежде не было врачей. Вы первая из девушек и юношей Ханты, получившая медицинское образование. Эви-доктор, так называют вас пациенты. Это значит девушка-доктор. Вам тяжело, но ваш упрямый характер и знания помогают. За вашей спиной незримо стоят учителя, каждый из них выдающийся. К окончанию войны вы уже опытный фельдшер, но этого недостаточно. Вы считаете, нужно быть хирургом, причем детским. Ваша мечта – победить детскую смертность и поставить на ноги маленьких пациентов из стойбищ. Вы отправляетесь учиться в Омск. В 1950 году вы окончили педиатрический факультет. Вы врач-ординатор хирургического отделения окружной больницы. Вашу активную позицию, настойчивость заметило руководство округа. Вы вступаете в коммунистическую партию и в 29 лет отвечаете за состояние медицинской системы всего Ханты-Мансийского национального округа. Вы заведующая отделом здравоохранения Ханты-Мансийского окрысполкома. Эту должность вы совмещаете с работой хирурга. В 60-х годах вы заместитель председателя окрысполкома. Вас избирают депутатом Верховного Совета СССР. 8 раз вы были депутатом окружного совета и 2 областного. Бесстрастный журнал учета и депутатских приемов повествует о количестве обращений, которые приходилось решать. Ни одно из них не остается без вашего ответа. Медицина в Ханты-Мансийском округе находится в стадии становления. Проблем в этой сфере очень много. На бесконечные вопросы, как, почему, какими средствами, находились ответы в ночных раздумьях, в специальной литературе и в опыте предков. Ваше детище, ваша гордость, детский противотуберкулезный санаторий. Его вы создаете с нуля. Заболеваемость туберкулезом была очень высока, особенно среди малышей. Вы лично собирали больных детей в стойбищах округа. Среди новичков, прибывших из отдаленных населенных пунктов, были случаи педикулеза. Вы воспользовались знаниями предков и нашли способ избавить от педикулеза маленьких пациентов. Смазывали волосы детей клюквенным соком, чтобы не пришлось их травмировать бритьем головы. Да, вас говорят, что вы очень строгая, в то же время остроумная. В кругу близких и друзей вы любите петь, а также танцевать куреньку. Вы уважаете свои корни и цените культуру своего народа. Вы стараетесь сделать так, чтобы пациенты из числа коренных народов не чувствовали дискомфорт в медучреждениях. Вы с пониманием относитесь к тому, что на первых этапах дети ханты отказываются от фруктов и родственники подкармливают малышей олениной. Ваши маленькие пациенты не оторваны от природы. Для них организованы прогулки в лес, и вы рассказываете им про растения. Кстати, в них вы прекрасно разбираетесь так же, как в лечении травами. О вас будет много хвалебных статей. В Ханты-Мансийске появится улица, названная вашим именем. О вас напишут книгу. Ваше детище, Ханты-Мансийский детский противотуберкулезный санаторий, по сей день функционирует и носит ваше имя. Народная любовь, благодарность и уважение к вам проникнут даже в детские игры. Девочки-ханты будут играть в больницу, представляя себя в роли Эви-доктора Сагандуковой, той самой волшебницы в белом халате, которая всю жизнь стремилась защитить свой народ от болезней. Теперь же я предлагаю погрузиться в исторический контекст. Это поможет нам лучше понять, в какое время жила наша героиня и что ее сформировало. Поможет мне в этом мой гость, историк Дмитрий Васильевич Филипчук.
1: Это твоя история.
2: Здравствуйте, Дмитрий Васильевич.
3: Здравствуйте, Рената. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
2: Я заметила, что бывают такие биографии, начинаешь их слушателям рассказывать и не знаешь, в какой момент подвести повествование к дате смерти героя. Ну вот как-то вот не вписывается никак в факт ухода из жизни. Ровно такая же ситуация у меня получилась с биографией Елены Михайловны. Вот мне кажется, что-то в этом есть. Как будто бы она так вошла в историю игры и в судьбы земляков, что продолжает как будто бы находиться среди живых.
3: Полностью с вами согласен.
2: Да, как будто бы и не уходила. Но давайте скажем, что прожила она 60 лет и ушла из жизни в 1984 году. Биография Елены Михайловны, вот у меня такое ощущение, что это, не знаю, биографии поколения наших мам. Это какой-то нечеловеческий трудоголизм.
3: Полностью с вами согласен. Елена Михайловна относится к тому поколению, на плечи которого легла страшная война. Вот все-таки я хочу сказать о том, что на плечи которого легла страшная война. Вот все-таки я хочу сказать о том, что те люди,

0: бытовых удобств. Они не считались там зарплатой. У них зарплата была на втором месте.
1: А вот цитата, которую я как раз хочу вернуть в наш разговор, да, теперь, вот она сказала, теперь, наверное, и не пойму, для чего и почему мы так работали. А для нас главным было наработаться, а деньги на втором плане.
0: Для них цель была главным. Достижение цели для них было главным. И ради этой цели, они жертвовали всем. Это были люди другой закваски, что ли? По-хорошему отличающиеся, может быть, даже от современности, от современных людей.
1: Чтобы понять, насколько весом вклад в развитие медицинской помощи в округе, надо оглянуться назад в прошлое. Как выглядела медицинская помощь в Югре?
0: Безобразно. Безобразно, особенно, значит, накануне революции, последние годы предреволюционные и в первые постреволюционные годы. Ведь когда в 1930 году в декабре образовался Остяково-Гульский национальный округ, было принято решение о создании этого округа, округ образовался прежде всего для экономического развития регионов. Но в то же время экономика предполагает и заботу, и решение социокультурных каких-то проблем, которые существуют на данном округе. Потому что от того, как позитивно будут местное население относиться к каким-либо там медицинским преобразованиям, культурным преобразованиям, будет зависеть, в общем-то, их способность втянуться в общее дело построения и укрепления социализма на данной территории. Я все время говорю, что одна из целей создания округа – это вовлечение данной территории и население, которое проживало на данной территории, в социалистические преобразования, происходившие в стране в целом. И если посмотреть на историю социокультурных преобразований, то мы увидим, что за короткий срок были предприняты гигантские меры по решению проблем во всех отраслях жизни. Это и медицинское обслуживание, которое, по сути дела, было на нуле, вот с чего я начал. Потому что не хватало школ, не хватало специалистов, не хватало оборудования. Люди жили на стойбищах, разбросанных на несколько десятков километров друг от друга. Тем более, что сильна была, особенно в 30-е годы, власть шаманов. Местное население, они доверяли больше шаманам, которые с помощью заклинаний, с помощью каких-то там, я не знаю, религиозных обрядов лечили людей. Как лечили, это другой вопрос. Вот, они не доверяли тем врачам, которые приезжали с большой земли. Они не доверяли русским.
1: Я хочу тут еще одну цитату вам озвучить. Книга Бартенева называется «На крайнем севере-западе Сибири. Очерки Абдорского края». Как мы видим, так, вот я прочитаю сейчас цитату. «Я считаю, что брать детей из самоедов и остяков для того, чтобы давать им отдельным личностям профессиональное образование, совершенно излишне. К чему в самом деле создавать профессиональную интеллигенцию из членов низшей расы, когда под рукой есть раса более для этого пригодная? Ну что толку в том, что такой-то фельдшер будет из самоедов? Вымирание дикого народа неизбежно, потому что природа ставит ему пределы развития. Таким образом, прогресс для всего племени в целом почти невозможен». И я думаю, что пример Елены Сагандуковой напрочь опровергает все сказанное господином Бартеневым.
0: Напрочь опровергает и напрочь доказывает правильность той политики, которую в конце концов избрало руководство, в том числе и вовлечение местного населения через обучение, через привлечение местных кадров к решению данных проблем. Угу. Потому что вот эта вот цитата, она достаточно, ну, в разной интерпретации у разных авторов, она присутствует не только в зарубежной литературе, посвященной расологии. Была такая наука даже о расах в начале 20 века. И дала, в общем-то, хороший толчок для развития.
1: Сегодня воспринимается как полная чушь.
0: К сожалению...
1: Вот эта цитата.
0: К сожалению, имеет место быть суждение, что все-таки сколько волка не корми, он в лес смотрит, и сколько, значит, не обучай коренных жителей, не привлекай к цивилизации, они все равно, значит, останутся на уровне. К сожалению, имеют место быть такие суждения.
1: И сегодня?
0: Сегодня, к сожалению. И в нашей стране тоже. Хотя весь исторический опыт того же 20-го столетия, особенно советский период, у нас должен восприниматься как время большого

0: в плане оккультуривания местного населения, уж извините за такое слово.
1: Состояние коренного населения малочисленных народов Севера в послевоенное время. Есть ли у нас данные?
0: Послевоенное время был сделан, я считаю, большой скачок. И во многом благодаря усилиям и Елены Михайловны Сагандуковой. Потому что вот эта вот полностью ее такая вот политика по привлечению, по воспитанию, по подготовке национальных кадров, медицинских кадров, и те льготы, и там та забота о тех девчонках, мальчишках, которые направлялись из числа местного населения в медицинские учебные заведения, благодаря Елене Михайловне, привели к тому, что пускай со скрипом, пускай не сразу, значит, но количество врачей постепенно начало увеличиваться. Особенно это было заметно в конце 50-х, начале 60-х годов, уже вот накануне буквально эпохи большой нефти. А так вот если сравнивать, скажем, первое послевоенное десятилетие и 30-е годы, ну, успех налицо. Это и строительство новых больниц, потому что в 30-м году, когда сюда пришли, значит, новые власти нового округа, количество больниц вообще можно было по пальцам пересчитать. Естественно, не хватало койко-мест, естественно, не хватало оборудования, не хватало кадров.
1: Ну, что уж говорить, когда с открытием большой нефти, сколько людей сюда приезжало со конечно, всего Советского конечно, Союза, конечно, и конечно. Эти вопросы нужно было решать конечно. Оперативно.
0: Да.
1: Болезни и трудности, которые приходилось преодолевать врачам и Елене Михайловне в 50-е, 60-е годы, давайте об этом поговорим. Вы сказали о том, что в 30-е не хватало больниц.
0: Ну, вот смотрите, уже в 1939 году, благодаря усилиям врачей, усилиям специалистов, полностью исчезла оспа.
1: Угу.
0: Но проблема других заболеваний и опасность возникновения эпидемий, той же дифтерии, того же туберкулеза, она существовала. Вообще, ослабленный организм местного населения, он восприимчив. Вот именно вот к этим болезням, и не зря, значит, одной из форм решения этих проблем в 1950 году было принято решение о создании сети диспансеров, вот именно в которых бы лечили вот эти вот заболевания, дифтерию, туберкулез и так далее и тому подобное. Вот, чтобы, как говорится, прежде всего дети, а Елена Михайловна, она как педиатр по первому образованию своему, да,
1: угу.
0: Все-таки считала, что забота о детях – это первоочередная задача врачей здесь, на нашем Тобольском Севере. Вот. Именно предупреждение детской заболеваемости, снижение и постепенное искоренение ужасающих по своему уровню случаев детской смертности от этих заболеваний – это первоочередная Сагандуковой в том числе.
1: Ну, это удивительно, конечно, как она совмещала. Она же ведь совсем в молодом возрасте взяла на себя ответственность.
0: 29 лет. Вот представьте,
1: она уже руководит...
0: Руководитель окрздравотдела.
1: Это обалдеть просто.
0: Вот, окружным отделом по здравоохранению в округе.
1: И она еще совмещает эту деятельность с хирургической своей работой, с работой хирурга.
0: Работа хирурга,
1: ответственность, представляете, уровень.
0: Административный работник на должности председателя окрздравотдела, плюс большая общественная работа,
1: большая общественная.
0: О чем вы говорили только вот в самом начале своего рассказа.
1: Угу.
0: Это человек, я не знаю, там, стожильный, наверное, не то что...
1: Как увеличивалось количество медучреждений в округе с началом эпохи большой нефти? Вот здесь, мне кажется, нагрузка, конечно, на эту сферу была колоссальной. И ответственность.
0: Лучше всего скажут воспоминания людей, которые тесно работал с Сагандуковой в тот момент. Например, она часто обращалась к нефтяникам. Она часто обращалась к людям, которые отвечали за освоение нефтегазоносных месторождений. Ее можно было часто видеть в самых высоких кабинетах. Потому что на самом деле она была человеком, обладающим грандиознейшим государственным мышлением. И вот то, что на месте бывших там, вахтовых поселков, которые начинали с того, что обслуживались приезжими медицинскими работниками, встали населенные пункты современными на тот момент и больницами, оснащенными по самому последнему слову техники. Тот же противотуберкулезный диспансер в санатории появился в округе впервые. То есть можно, конечно, назвать огромное количество цифр. Я просто не хочу вот наших радиослушателей заваливать этими цифрами. Только представьте себе, что смертность от туберкулеза среди детей снизилась там до самого низкого уровня.
1: Елена Михайловна продвигала студентов Ханты-Мансийска, как мы уже, как вы уже сказали, да, она добивалась...
0: Одно из направлений ее вот этой вот кадровой политики. Да,
1: она добивалась внеконкурсного приема детей в мединституты. Какие плоды принесла эта работа? Я думаю, что есть прям воспоминания, да, вот тех уже...
0: Есть воспоминания.
1: Тех бывших студентов,
0: есть воспоминания,
1: на судьбу которых она повлияла.
0: С большой теплотой вспоминает о Елене Михайловне. И наш округ, в частности, являлся лидером по подготовке национальных кадров в медицине. И многие из тех, кто был направлен при участии Елены Сагандуковой на учебу, они вернулись в округ и являются гордостью медицины нашего округа до сих пор.
1: Да, есть одно из воспоминаний, где будущий студент медвуза, да, мединститута, не знаю, медучилища оставил воспоминания такие, что Елена Михайловна поделился: «Хочу быть художником», она так, художником потом, давай вот иди-ка в медицинский.
0: Да, да,
1: влияло вот настолько, что разворачивало судьбы людей нас вот так.
0: Все правильно.
1: Угу. Ну и... Она говорила, что 300 дней в году была в командировках. Как сложилась ее личная жизнь при такой нагрузке?
0: Личная жизнь сложилась трагично. Вышла замуж, родился сын Сергей. Муж у нее умер, Яков Степанович Кульпин. И с Сергеем случилась ситуация не очень красивая. Я считаю, что не имею права вдаваться вот в эти вот...
1: Мы не будем тут ковырять это дело.
0: Вот, просто... Потому что очень трагическая такая страница.
1: Это ее боль была, это, скажем
0: это
1: так, что...
0: Это ее боль, и вот ее подкосило вот это вот.
1: Мы скажем, что он попал в тюрьму.
0: Да, он попал в тюрьму, и он сидел, этом... как говорится, от звонка до звонка.
1: Поставим на этом точку, вот. Но для нее это была ужаснейшая боль, и она
0: очевидная. И вышел, в общем-то, Сергей. Очень сломленный человек.
1: Очевидно, она и себя винила в этом, потому что все ее внимание было направлено на
0: пыталась
1: работу.
0: Пыталась разобраться, пыталась доказать, значит, что ее сын невиновен. Но там были замешаны и родственные связи, так что не будем копаться в этой странице.
1: Давайте поговорим о... Вот мы уже скоро заканчиваем. Вклад Елены Михайловны Сагандуковой в развитие медицинского обслуживания. Мне кажется, что тут
0: как я уже сказал,
1: подытожить
0: тут
1: все то,
0: можно,
1: что мы сказали.
0: Все сказанное нами в течение вот этих вот нескольких минут нашей беседы привести к общему знаменателю и разложить буквально по нескольким пунктам. Это первое. Продуманная, четкая политика по подготовке национальных медицинских кадров. Это заслуга Сагандуковой. Это расширение сети диспансеров по лечению болезней, которые всегда были с точки зрения опасности развития эпидемии наиболее острыми для нашего округа. Это, в частности, создание именно стараниями Сагандуковой знаменитого вот этого противотуберкулезного санатория в Ханты-Мансийске, который носит и сейчас ее имя. То есть имя Елены Михайловны не только в названии улицы в нашем окружном центре, но самое главное – это... И название, имя, значит, название вот этого санатория. Потому что многие детишки вылечились в этом санатории. Это продуманная подготовка и проведение расширения, будем так говорить, расширения сети медицинских учреждений. Когда в самых далеких, отдаленных населенных пунктах появилась широкая сеть, значит, и ФАПов, фельдшерско-акушерских пунктов, и амбулаторий. Это, в конце концов, работа по реализации на рубеже 70-х, 80-х годов программ «Вахта и здоровье населения Сибири». Это были такие медицинские программы, которые были направлены на более широкий охват населения отдаленных населенных пунктов качественной медицинской помощью. Так что трудно недооценить, переоценить вот этот вот вклад Елены Михайловны, вот именно в медицину нашего округа.
1: Спасибо вам большое. Наш разговор подошел к концу. С вами были историк Дмитрий Васильевич Филипчук и Рената Гасанова. Этот выпуск можно послушать в социальной сети ВКонтакте, в аккаунте «Радио Югра» в разделе «Подкасты». До встречи.
2: Это твоя история. рассказываем о героях Югры. От авантюристов и индустриальных пионеров до простых людей, чьи судьбы стали зеркалом эпохи. Этот голос прошлого обращен прямо к тебе. Это твоя история.
3: Радио Югра. Главная музыка на окружном. Радио Югра. Реклама.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
5: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
6: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
5: А, тот самый цветочный у молотка?
6: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
5: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8 908 899 11 18.
7: Каждый день. Утром и вечером.
8: В жару и холод.
9: Вы видите нас, но не всегда замечаете.
10: Мы здесь, мы стоим у перехода.
11: Мы ждем и надеемся, что вы нас пропустите.
12: Водители, пропустите пешеходов. Они скажут вам спасибо. Компания «Пешеход на переход».
13: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: марках, мировым товарам, мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
3: Радио.

0: Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
1: Ну что там?
2: Усталость и сонливость.
1: Да-да, совсем сонливый.
2: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавят и почти дома.
1: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть. Однозначно.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио «Югра». Реклама.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина, не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьеры. Карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
4: Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
5: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
6: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
3: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Радио Югра.
1: Главное окружное.
2: Выстрелить можно, только если точно. Странный мой почерк, лево, если точно. Лево, если можно.

0: Реклама.
1: Презентация через 5 минут.
2: Проспал экзамен.
3: Вот-вот опоздаю.
4: О чем думают люди, когда спешат? Только не о безопасности. Водитель, будь внимательнее и сбавь скорость. Пешеходы могут появиться неожиданно.
5: Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
7: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
8: И что ты сделал?
7: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
9: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9420. Запомнил? 8 800 100 ровно 9420.
10: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра». 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы радио Югра 33 02 52.
0: Радио

Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы радио Югра 33 02 52.

Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

0: радио «Югра». Главное окружное радио.
1: Это будет наш с тобой секрет.

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: На часах, но...

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио

Радио Югра. Главное окружное радио. Югра.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио